0: Можно быть непонятым при жизни, можно быть при жизни понятым. Жизнь кипит, пугаясь и пугая, усмиряя мнение свое. Можно быть бесстрашным попугаем, можно быть пугливым соловьем.
1: Калина красная.

Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

0: Живой звук на радио «Калина Красная».
1: Столько всего, растрепанное сердце горит,

лягут в мои ладони, и мы будто одни. Мы горим в любви, и лужи слез растопят наши души.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метелей, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрежась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий принца.
0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.

ты не хороша, так хороша ли ты не хороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыта, Настя.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша. Ты долго ль так продержишься, едва ли, и снова мчишься в голубые дали? Загадочно.

сердце к тебе я приближаюсь, я вглубь себя, как в омут, погружаюсь, перебирая струны не спеша.

0: Калина красная.
1: Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь.

0: давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: 10 лет юбилейной песни.
3: Еще бы не бояться мне полета, когда начальник мой ЕБ Изотов, жалея вроде колет, как игла. Эх, говорит бедняга, у них и то в Чикаго 3 дня назад авария была.

по тропу пройти не моргну. Тренируюсь уже на земле, туго на туго пояс стяну. Но, слава богу, я не вылетаю, в аэропорте время коротаю. Еще с одним таким же побратим мы пьем седьмую сзади.

спокойно продолжайте выпивать. Мне летать острый нож и петля, ни поесть, ни распить, ни курнуть. И к тому же безопасности для должен я сам себя пристегнуть. У автомата в нем ума палата. Стою я, улыбаюсь хлуповато. Он мне такое выдал, автомат. Невероятно, въейски, почти по-европейски. Свобода слова, если это мат. Мой умный друг к полудню стал ломаться. Уже наряд милиции зовут. Он гнул винты Уилла 18 и требовал немедля прошу. Я приятеля стал вразумлять. Паша, Пашенька, Паша, пошут. Если нам по чуть-чуть добавлять, так на кой тебе шут, парашют? Он объяснил, такие врать не станут. Летел он раз, ремнями не затянут. Вдруг взрыв, но он был к этому готов. И тут нашел лазейку, расправил телогрейку и приземлился в клумбу от цветов. Мы от его рассказа обалдели, а здесь все переносят и не зря. Все рейсы за последние недели уже на 33 декабря.

брюсе на китайском плаще, но смутно беспокойство ощущая, припоминаю, вышел без плаща я. Ну что ж ты натворила, Кать, а Кать? Вот только две соседки с едой всучили сетки, а сетки воздух будут пропускать. Прослушал объявление я, но я бы уже не встал, теперь не подымай. Вдруг слышу...

туристов на резни берут, неполадки в стройквесне устранят. Считайте меня полным идиотом, но я б и там летал Аэрофлотом. У них худбай в небо, хошь не хошь, а здесь сиди и грейся, всегда задержка рейса, хоть день, а все же лишний проживешь. Мы взяли пунш и кожу индюка, брррр, теперь снуем до ветру в темноту. Удобство во дворе, хотя декабрь, и Новый год летит себе на ту. Друг мой честью клянется спьяна.

0: красноярский, на кафеле рассевшись по-татарски, о промедленье вовсе не скорбя, проводит сутки третьи с шампанским в туалете, сам Новый год и пьет сам за себя, помешивая воблою в бокале, чтоб вышел газ, от газа он блюет, сидит себе на аэровокзале и ждет, когда наступит Новый год. Но в Хабаровский рейс отменен, там надежно застрял самолет, потому-то и новых времен в нашем городе не настает.
1: Калина красная.

Вот и август отгулял с осенью свидание. Задурманили сады запахом плодов, что манит в осенний сад жадность или отчаянье этих смелых, далеких, ветреных городов.

Для всех, кто слушает нас за рулем, программа о новостях автопрома, безопасном вождении, наших дорогах и многом другом. Ведущий Никита Гудков. За рулем. В понедельник, среду и пятницу на радио «Калина Красная». Весь Кукин на радио «Калина Красная».

светло в палатке мигает и тает тихий мужской разговор. Кто-то читает, кто-то мечтает, я напеваю блюз. И по-кошачьи, неслышно ступая, к нам пробирается грусть. Древние горы

дымом палатка полна. В памяти лица знакомых всплывают, залов концертных огни. Я потихонечку блюз напеваю про уходящие дни. В этом подлунном и призрачном мире счастлив чуть-чуть, признаюсь. И на далеком

Оттого и правдива беда, что преданье старо от судьбы. От греха ли подальше нас гонит метро? С двух сторон нам кричащее право навстречу бежит не сумевшим.

чем разлучница судьба. Всегда любви помеха. И почему любовь раба достатка и успеха? Богатство, честь в конце концов приносят мало

Радиоканал «Калина Красная». Свидетельство регистрации номер ЛФС-77-748-02. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года. Для детей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.

за полный штиль. Близко родимый порт, весла еще никто не отменял, небось. Будет ли горизонт также царапать глаз, если глядеть в него с милых мне берегов? Вот еще два гребка, тихий залив сейчас, сеется ровный свет яшмовых облаков. Нет у меня, нет у меня, нет у меня рынды, весь такелаж на борту, да, рынды вот только нет. Вот и родной причал, кнехты над головой, и на ладонях пыль теплых серых камней. Нет никого в порту, на траверсе никого. Сердце мое молчи, сбился в подсчете дней. Может, еще все спят, может, у них режим. Статуя у дворца щерит в ухмылке рот. Город на птичий крик пылен и недвижим. Лишь наверху бурлит яшмовый небоворот. Нет у меня, нет у меня, нет у меня рынды. Как мне назвать того, кто рынду не захватил? В наших с тобой местах тщетно я знак искал, мелом хоть по земле изломанная черта. Лодка моя вросла намертво в тот причал, серая пыль шуршит прямо с ее борта. Птица на мачту сев, ловит баланс хвостом, черен ее силуэт и нестерпимо крылат. Как бы ее спугнуть, яшмовый сдернуть фон, как разбудить свой мир, отставший на миг назад. Нет у меня, нет у меня, нет у меня рынды, полный рундук ерунды, да, рынды вот только нет.

0: ты небо рисуешь синим и серым, рисуешь скалы, потом мужчин, обязательно сильными, а женщин, конечно, слабыми. Но небо лишь изредка синее, а серое вовсе не скалы, и вот приходится быть сильной, а хочется быть слабой.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

одинокой вершины лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

0: пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Я сердце оставил в Фанских горах.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

оставляли города, в которых выросли и жили, учились дружбе и любили, но память вновь звала туда, где гулкий лестничный пролет хранит наш смех и наши песни, и помнит, что мы были вместе, и наших новых песен ждет, дом наших новых песен ждет. Нам дорог был панельный быт, дворов нехитрое убранство, и наше песенное братство, что столько лет наш дом хранит. В нем дети быстро подросли, им тоже грезится дорога с веселым пафосом и строго. Прощаясь с ними, объясни им по-простому, объясни.

Пусть труден путь и путь далек, цель покоряется упрямым. И если помнишь дом и маму, тебя хранит крылатый Бог. И если веришь в чудеса, и если добр...

тому, что сердце сохранило, тому, что дорого и мило ребятам нашего двора, ребятам нашего двора. И мы поймем, давно пора к тому, что сердце сохранило.

вокруг меня пустополяна. Но, к счастью, путь не беспределен, дай Бог, не совершив обмана.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай, приходит ли знакомая блондинка, я чувствую, что на меня глядит соглядатай, но только не простой, а невидимка. Иногда срываюсь с места, будто тронутый я, до сих пор моя невеста, мной не тронутый я. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем, но что другое, если так мы стесняемся прием. Обидно мне, досадно мне, однажды выпиваю, да и кто сейчас не пьет, не идет она, как рюмка, так в отрыжку. Я чувствую, сидит подлец и выпитому счет ведет в свою невидимую книжку. Иногда срываюсь с места, будто тронутый я, до сих пор моя невеста мной не тронута, и я про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем. А что другое, если так мы стесняемся прием? Обидно мне, досадно мне, тула. Я дергался, я нервничал, на выдумки пошел. Вот лягу спать и подымаю храп. Ну, коньяк открытый ставлю и закусочки на стол. Вот сядет он, тут я его и хап. Побледнев, срываюсь с места, как напудренный я. До сих пор моя невеста целомудренная. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем. Но что другое, если так мы стесняемся прием. Обидно мне, досадно мне, тула. Тому, что он мне вредит, да вот не дали, как вчера. Поймаю, так убью его на месте. Сижу, а мой партнер подряд играет мизера, а у меня гора 3200. Побледнев, срываюсь с места, будто тронутый я. До сих пор моя невеста мной не тронута я. Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем. Ну а что другое, если так мы стесняемся прием? Обидно мне, досадно мне, ладно. К тому ж он мне недавно на работу написал чудовищно тупую анонимку. Начальник прочитал, мне показал, а я узнал по почерку родную невидимку. Оказалось, невидимкой, нет, не тронутый я. Это самая блондинка мной не тронутая. Это самая блондинка, у меня весь лоб горит. Я спросил, зачем ты, Нинка, чтоб женился, говорит. Обидно мне, досадно мне, ну ладно.
0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: Он ушел мимоходом, заглядевшись на небо, мимо елей и сосен,

ни рассказа, ни песни с собой не унес. С нами жизнью делясь, как добром или хлебом, ни рассказа, ни песни с собой не унес. И печально склонили свои головы горы. Дождь осенний упал вместо звезд на дома. И затихли друзей у костров разговоры. И озер зеркала занавесил туман. И затихли друзей у костров разговоры. И озер зеркала занавесил туман. Горнолыжник оставил следы поворотов, поворотов судьбы, поворотов любви. Снежным млечным путем проскочив сквозь ворота, в бесконечность умчался, зови, не зови. Снежным млечным путем проскочив сквозь ворота, в бесконечность умчался, зови, не зови.

Я смотрю сквозь тебя, вижу синие реки, сквозь тебя, сквозь глаза, на пространство земли, где кричат поезда, расставаясь навеки, где гудят корабли и летят журавли.

0: летят журавли.
1: Еженедельно, по четвергам, слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Я позвонил вам с телефона автомата. Я вечно ваш и буду вечно вас любить. А вы ответили, что вам звонить не надо. И будет лучше, если мне вас позабыть. Для вас любовь

одиночеству сегодня получил я приглашение. Свечу зажгла ее величество.

весны. Я на счету у вас должно быть.

одиночества по почте получил я приглашение. Свечу сожгла ее величество

0: пусть минует вас. Для вас любовь была, увы, забавным словом. Как заведенный, повторяю вновь и вновь. Ах, если бы начать все как-то снова. Но кончен бал, свечу зажгла Ее Величество Луна. Ушла домой Ее Величество Любовь.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только мир.

счастье дано, повстречать иль беду еще, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь.

Осень красила охрой клены и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы с календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы с календаря. Долго с трепетным чувством долго он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответом, из катушек весна слетит, а потом и за летом следом осень в памяти наследит. Будет медлить зима с ответом, из катушек весна слетит, а потом и за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей.

все распутится. Такие дела. Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Он летал к ней по воскресеньям.

нас.

сухари, с такой не срабеешь, с такой не сгоришь, такую по секрету у счастья попрошу.

0: Калина Красная.
1: Дорожка, родная дорожка моя,

веди меня, дорожка, в те далекие края, где поет, поет гармошка только для меня. Уведи меня, дорожка, уж сколько промчалось, уж сколько

все надеюсь на счастье. Уведи меня, дорожка, в те далекие края, где поет, поет гармошка только для меня. Уведи меня, дорожка.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Костер у подножья зеленой горы, тропа наугад и на ощупь. Кому эта радость

0: это радость, ночные костры, и разве остаться не проще?
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: На поле ладейном не видно ладей, а ладейное поле — могилы людей. Над полем ладейным бушует зима, и виснет звезда под названием Марс. На Марсе порядок и полный покой, на Марсе не видно войны никакой. А тут то и дело стучаться в окно: «Вставай-ка, товарищ, запахло войной». Запахло войной, загремело вдали. Подводные лодки под воду ушли. И ты, дорогой, оторвись от жены. Не кто ты другой, а надежа страны. Надежа надежей. Иду по двору, несу под одежей поношенный труп. Готов хоть на полюс, но только браток. На поле ладейное я не ходок. Готов хоть на полюс, но только браток. На поле ладейное я не ходок.
2: Милая моя Калина Красная.
0: Калина Красная. Музыка русской души.
3: Да разве могут дети юга, где розы блещут

вжились в такие

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Вот главный вход, но только вот упрашивать я лучше сдохну. Вхожу я через черный вход, а выходить стараюсь в окна. Не вгоняю я в гроб никого, но вчера меня тепленького, хоть бываю и хуже я сам, оскорбили до ужаса. И плюнув в пьяное мурло и обвязав лицо портьерой, я вышел прямо

довели до милиции и кулаками покарав и оскорбив меня ногами, мне присудили крупный штраф.

сердобольные мальчики дали спать на диванчике. Проснулся я, еще темно, успел поспать и отдохнуть.

0: права. Эти прутья печальные ввергли в бездну отчаяние. А рано утром, верь, не верь, я встал от слабости, шатаясь, и вышел в дверь. Я вышел в дверь. С тех пор в себе я сомневаюсь. В мире тишь и безветрие, чистота и симметрия. На душе моей тягостно, и живу я безрадостно.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.
3: Нас свел не случай, так созвездия сошлись. Мы без амурных предисловий обошлись. Душа бы в душу жить, да только вот беда. Вся наша жизнь недоумена.

пространстве жизненном с названием «семья». Своя у каждого возникла колея, с которой просто надо было соскочить. Кому быть первым, не могли никак решить.

Звони мне из Парижа, с популярного Монмартра. Разбуди, я сплю и вижу, как с ромашкою в руке.

Там канканы Мулин Ружа твою голову закружат и в изящном реверансе припадет к руке Версаль. Там галантные кавалеры, там изящные манеры, шарм Парижа, хмель Прованса, только нет меня, а жаль. Утром кофе с круассаном и шампанским пахнет ванна, и лукавый образ Эйфеля витает в облаках, сердце женское пленяет, комплиментом опьяняет, все запреты отменяет и уносит на руках. Растворись в глазах Парижа, этот город твой я вижу. Ты мечтала о свидании, и оно теперь твое. И пускай веночек грусти твою голову отпустит в этот быстротечный праздник, что сверкает

0: За границей по-французски объясниться в телефоне, автомате, ожидающем любви. Я дождусь, и ты вернешься, и в плечо мое уткнешься, улыбнешься. Здравствуй, милый, я вернулась с Эль-Ави. Я дождусь, и ты вернешься, и в плечо мое уткнешься, улыбнешься. Здравствуй, милый, я вернулась с Эль-Ави.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Зачем я пил опять? Дружок, бежал от грусти. Я знал, хотя бы на часок она отпустит. И я, как в детстве, полечу, не прикасаясь к тому, чего я не хочу.

примусь кричать им вслед, что тоже улетаю. Но кто-то скажет: «Монсеньор, все изменилось. Все то, что было, —

0: Не торопи, не торопи, все будет, будет. Зачем я пил опять, дружок? Бежал от грусти. Я знал хотя бы на часок, она отпустит. И я, как в детстве, полечу, не прикасаясь к тому, чего я не хочу и опасаюсь.
1: Снимайте ботинки, идите.
2: Да любите ли вы кино так, как его любим мы?
3: Тогда вот, «Кинопанорама».
4: На радио «Калина Красная».
5: Маски тоже снимать?
2: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
6: Вы смотрели кино? «Война и мир» называется, а?
4: О забавных случаях на съемочной площадке.
3: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
4: О талантливых композиторах.
7: Наше поколение хочет знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание.
2: Все это в 19:15 по субботам и воскресеньям.
8: А зачем вы мне это говорите?
9: Сигнализирую.
2: Кинопанорама. Кинопанорама. Программа о нашем кино.
6: Давай, дуй.
2: На радио «Калина Красная».
10: Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили.

твои сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми. Каждый раз, когда наступает на нас первый день осени.

некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. Снова, сохраняя душу,

0: Калина Красная.
1: За снегами в горах ходота приютилась. В черных нитях антенн бьются флаги пурги. Нас на гребне вчера круговерть прихватила, и смеялась пурга: посиди, не беги. А сегодня в тепле у радиста сидим мы, для согрева чаек, для души.

Тих пока что эфир, еще время осталось. Хочешь чаю, налей. Что грустишь ты? Да так, это просто в тепле разморила усталость. Да сквозь окна мне в душу глядит.

эти куски. Пьем чаек у людей, и при чем тут лавины? А что было вчера, белой ниткой в виски? Дать гитару, давай, я забыл про усталость. Пел полярником песни до новой зари. А гитара чуть-чуть про тебя проболталась. Ты прости, я б не стал о тебе говорить. Ты прости, гони прочь тревожные слухи о живых и здоровых.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный

0: Радиоканал «Калина Красная». Свидетельство о регистрации номер ЛФС-77-748-02. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года. Для детей старше 12 лет.
1: Робинзоны одевают комбинзоны и выходят до рассвета, до зари. На востоке от меня залив Гудзона, а звезда моя на западе горит. На востоке от меня залив Гудзона, а звезда моя на западе горит. До тебя мне на восток или на запад, самолетом или мечтою все равно. Словно ветер с океана грусть внезапно налетает, ну а в общем не смешно. Словно ветер с океана грусть внезапно налетает, ну а в общем не смешно. Мне смешно, со мной друзья, со мною горы. Ни сомнений, ни тревог, ни передряг. Засыпаем мы под рокоты моторов, засыпаем среди сопок и коряк. Засыпаем мы под рокоты моторов, засыпаем среди сопок и коряк. Мне смешно и на барометре ясно, мне чудесно, откровенно говоря. Ты гори, моя звезда, чтоб не напрасно утром шхуны поднимали якоря. Ты гори, моя звезда, чтоб не напрасно утром шхуны поднимали якоря. Робинзоны одевают комбинзоны и выходят до рассвета, до зари. На востоке от меня залив Гудзона, а звезда моя на западе горит. На востоке от меня залив Гудзона, ты звезда моя на западе гори. Ты звезда моя на западе гори.
0: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках. Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни. Радио «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Дождь. Звон пеленой наполнил небо. Майский дождь.

ли на лице. Это просто дождь, а может плачу, это я. Дождь очистил все, и душа захлюпа вдруг размокла.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного.

слыхал про Магадан? Не слыхал? Так выслушай. А случилось дело так, как-то ночью странною заявился к нам в барак кум со всей охраною. Я подумал, что конец, распрощался матерно малосольный могурец. Кум жевал внимательно, скажет слово и поест, морда вся в апатии. Был, сказал он, говны съест славный нашей партии. Про Китай и про Лаос говорились прения, но особо встал вопрос

Ты представь, метет метель, темень, стужа адская, а на нем одна шинель, грубая, солдатская. И стоит он напролом, и летит, как конница. Я сапог его кайлом, а сапог

родитель мой ломал храм Христа Спасителя. А это ж гений всех времен, лучший друг навеки. Все стоим мы и ревем, и вохровцы, и зэки. Но тут шарахнули запал, применили санкции. Я упал, и он упал, завалил полстанции. Вечер, поезд, огоньки.

0: Уверен, сработает ли все это? Я вообще не верю таким приметам. Но сейчас там, где должны быть ответы, только вопросительный знак.
1: Ладно.
0: Брошу в прорезь пару монеток. Здравствуй, говорит пастор Шлак. То ли слышно шуршанье в эфире, то ли в одиночку вышел в широкое поле. Ничего не понятно в земной юдоле, благо просьба всего одна. Я хотел попросить за друзей не боли, в трубке тянется тишина. Это время, все очень понятно, право, будь ты тлей героем, супердержавой, что богатство тебе, если честь и слава рушат совесть, судьбу дробя. И важнее всего, если мыслить здраво, время, чтобы улучшить себя. Для кого-то секунду, кому-то годы неуверенности, пустой свободы, как цветок распускается в непогоду. Каждому лепестку свой час, я уверен, ты помнишь свои расходы в свете, что закладывал в нас. Я прошу для всех нас опоздавших силы, дай нам времени так, чтобы хватило. Я сбиваюсь, трубка мертва и стыла, под ногами скрипит стекло. Расплетается провод в руках нажил. Время вышло, не факт, что оно и было. Время вышло, сообщение мое ушло. Время вышло, сообщение мое ушло.

Но все это было давным-давно. Мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет

0: Калина Красная.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Ну чем же мы, солдаты?

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Мы приехали к морю работать.

0: Питер сказал, что ей
1: нужен свой процент.
0: Посетители в зале сказали,
1: у певицы акцент.
0: Попросил официант убавить донизу звук. Нет больше сил выносить унижение и мук.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Горы слева, горы справа, посередине Тимиртау, посередине домик старый, посередине я с гитарой. Где-то сбоку люди ходят, что-то ищут и находят. Я ж сижу посередине, словно мышь в пустой корзине. Сверху сыро, снизу грязно, посередине безобразно мое тело и душа, за душою ни гроша. Даже не на что напиться и в соседний дом валиться, и стоять посередине, словно лошадь в магазине. Ну а дома кто-то спросит, где его, мол, черти носят. В Тимиртау посередине я как дырка на картине.
0: Ежедневно на «Калине Красной» программа «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. Музыка любимого кино. На радио «Калина Красная». На радио «Калина Красная» «Хардбарды». «А я себе иду».

это, там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето, все хулиганы при костях.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Все скрыто.

одинокий и неброский, я вхожу в вокзал московский, чтобы уснуть на верхней полке, а позавтракать в Москве у друзей своих дрожайших, с кем в общении нету фальши и нет помыслов коварных ни в сердцах, ни в голове. Москвичи мои из Пскова, из Самары, из Ростова, из Челябинска, Кургана, из Москвы. Мне так светил этот город, он мне важен, очень дорог. Замечательно, что вместе он и вы. Белокаменное сердце, металлическая дверца от российских

Может, выпадет нам счастье и надеется народ. Моряки Калининграда, беженцы из Ленинграда, иммигранты из Одессы и Керчи. Мы немало лет знакомы, я в гостях у вас, как дома, мои милые, родные москвичи. Повелось давно на свете, кто главней, тот и в ответе, чтобы жизнь продолжалась и не съехала в кювет.

из Сургута, и Рязани, из Воронежа, из Риги, из Уфы. Опаленные Нордостом, вы не жители, а просто Богом званы хранители Москвы. Говорили мне, не майся, мы поможем, оставайся и представь.

0: многоликую Москву к вам.
1: Калина Красная.

0: Дело в том, что поезд скорый не заправился водой. Ля-ля-ля, я у забора, раскудрявый молодой.
1: Музыка любимого кино на колене красной.

Мы варили суп харчо, говорили ни о чем. В нашей маленькой квартире мы сидим плечу к плечу. По стене ползет луна, за стеной идет война. От соседа дяди Васи собралась уйти жена. Надоел ей тяжкий

петух, и ночь спешит на этот крик, и ночь снимает свой парик. Наши звуки, наши руки к нам вернулись в этот миг. За стеною тишина, миром кончилась война. Утро красит дядю Васю в цвет.

Повязана поляна косынкою костра, а нам прощаться рано, но близко до утра.

костре твоя печаль еще не догорела, в костре твоя печаль. За кратким расставанием дорога без конца.

0: костра повязана поляна косынкою костра.
1: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: На прощанье ни звуком, граммофон за стеной, в этом мире разлуком, лишь прообраз иной, ибо врозь, а не подле, мало веки смежать, вплоть до смерти и после, нам не вместе лежать. Распадаются домы, обрывается нить, чем мы были и что мы, не смогли сохранить, промолчишь поневоле, коль с течением дней лишь подробности боли, а несчастье видней. Кто бы ни был виновен,

0: имея в виду, что в раю не сойдемся, не столкнемся в аду. Невозможность свидания превращает страну в варианты мироздания, хоть она в ширину заведущая к славе, не уступит любой залитейской державе, превзойдет немотой. Только той тревожит, что грядущий режим неизведан, не прожит, но умом постижим и нехватка боязни, невесомый балласт вознесения от казни обособить не даст. Что напрасно не волишь уничтожить следы, эти строки всего лишь подголосок беды на прощанье ни звука, граммофон за стеной. В этом мире разлука лишь прообраз иной.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».

припорошен первой проседью. Снова я иду по осени, надо мной небесной просени синь бирюза. От палитры той радужной набегают, ну надо ж, слезы на глазах, слезы на глазах.

в этой желтизне. Боже, кто же там стоит? Кто же за день до зимы? Это мы. А сентябрь словно реженый, в красное тряпье нареженный, отцветом своим оранжевым нас осветил. Как по волшебству стало все золотое и алое, будто бы пожар город охватил.

знаешь, осенью у нас лето на дворе. Что же ты у нас? Это бабье началось лето, бабье расцвело лето желтым цветом в этой желтизне.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне непричастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор, вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли,

0: косую линейку.
1: Реклама.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная» – музыка русской души.
2: Хмурится, хмурится к непогоде небо, а вдали радуга рассекла закат. На дуге, радуге никогда я не был и не буду никогда. Кто же виноват? Девочка с радуги

песенку поет. Что за блажь, то ли мираж, то ли сам того я, непоседа идет, я себя щиплю. И опять вижу нас в чистом поле двое. Вот она, а вот он я, значит, я не сплю.

0: Смычок не спросит, как вошел ты в мой полночный дом.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Как по Волге, матушке, по реке кормилице, все купцы с товарами, струги да ладьи. И не надорвалася, и не притомилася, ноша не тяжелая, корабли свои. Вниз по Волге плавая, прохожу пороги я и гляжу на правые берега пологие, там камыш шевелится, поперек ломается, справа берег стелится, слева подымается. Волга песни слышала,

но уже зализаны. Злые раны волнами, что-то с вами сделала. Города старинные, в коих стены древние, на холмах Кремли.

0: Для всех, кто слушает нас за рулем, программа о новостях автопрома, безопасном вождении, наших дорогах и многом другом. Ведущий Никита Гудков. За рулем. В понедельник, среду и пятницу на радио «Калина Красная». Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Реклама. Мы – строительная компания «Континент». Начиная строить новый дом в смарт-квартале «Веризина Лайф», мы постарались, чтобы вы не выбирали между «за» и «против» при покупке квартиры. Пусть будет только «за».
1: Отделка «Вайтбокс» – «за». Европланировки – «за». Дизайнерские подъезды – «за».
0: «Континент» – «за» заботу о каждом покупателе. Звоните 77-99-44. Застройщик ООО «СЗСК «Континент» Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Подробности в офисе продаж.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Нравится, это мое. Мыкаться, верить и все же пытаться успеть. Мое, я чувствую, это мое. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть.
1: Калина Красная.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Тронется, еще чуть-чуть, и поезд тронется.

становится прозрачною, и среди чужих твое теряется лицо. Мелочью стучится дождь, в стекло бегут кусты. На холсте окна пейзаж размыт, и взгляд застыл. И скользят артерии рябин по холоду. Сквозь немую ярмарку сорвавшейся листвы тихо листопад закрыл.

0: На колени красной музыка любимого кино.
1: Говорят, что с каждым годом этот мир стареет.
2: Солнце прячется за тучи и слабее греет.
1: Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай.
2: Говорят, а ты не слушай.

воевать устала, что без страха и упрека рыцарей не стала, что отныне все на свете ты кривой мерзкий, говорят, а ты не слушай, говорят, а ты не слушай.

0: теперь на радио «Калина Красная» утренняя гимнастика.
1: Доброе утро, товарищи. Некоторые упражнения будем выполнять с гимнастической палкой. Полуприседания. Ноги соедините. Поставьте пятки вместе, носки врозь. Палку поднимите вверх. Держим ее в выпрямленных руках над головой. Приготовьтесь. Палка горизонтально над головой. Это исходное положение. Слегка присядьте на носках. Изгибая руки в локтях, переведите палку на лопатки. Делаем раз, два. Встаньте прямо, палку вверх. Три, четыре. Под музыку продолжаем присесть. Раз, два, встать. Три, четыре, палку на лопатки. Вверх.

0: приседаем на носках. И глубоко приседать не нужно. Раз, два, три, четыре. Палку на лопатки. Вверх. Еще раз. Опустите палку. Желаем вам, товарищи, всего хорошего.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Не касайтесь рукой меня, девушка, я вас тоже ничем не коснусь. Я не то чтобы старенький дедушка, я харасмента просто боюсь. Я ж лицо более-менее публичное, а вы ж потом учините скандал. Предлагал, дескать, гад неприличное,

0: деятельность. Медсестра, парикмахерша даже одна, билетерша из города пущена. Помню, скажет, в кулисах ко мне приставал. Он мужчина такой с темпераментом. Мы с тобою, Петровна, займемся, сказал, иноземным похабным харассментом. И меня, хоть я баб этих в глаза не видал, исключат из союза писателей. И пусть я никогда в нем и не состоял, на меня исключат обязательно. Я раскаюсь, тельняшку порву, повинюсь, что я волком был в заячьем облике. Под давлением общественности запишусь в анонимные сексоголики. Здрасте, я Тимур, я кобель. Здравствуй, Тимур, проходи, садись. И о жизни тогда буду я говорить языком исключительно матерным. Перестану писать, буду горькую пить. Жизнь закончу в Рязани бухгалтером. Из-за женщин вся жизнь пойдет в кривь и в кость. Нафиг мне эти прелести девичьи. А представьте себе, как бы трудно пришлось бабнику Александру Сергеевичу. Здравствуй, князь Петр Андреевич, душа моя, я в тоске, ты, наверное, слыхал, что Волконская, фрейлина царская, подняла безобразный скандал, что в лицейские годы когда-то я в коридоре пристал к ней срамно. «Il me prit dans ce bras!» Дура старая, я ее спутал с горничной, было темно. И за ней поднялась обличений волна, интервью тут же дали булгарину. Керн, Раевская, Вульф, Ризнич, Карамзина. И твоя, между прочим, Гагарина. Никого ж не обидел, вот как на духу волочился, а что же тут странного? У тебя, Петр Андреевич, тоже рыло в пуху, да все бабники, кроме Уварова. Клевета и хула, сплетни светских тупиц раздражают меня чрезвычайно. Может, я и коснулся чьих-то там ягодиц, но средь шумного бала случайно. Государь вне себя, ему шепчут распни, мне пророчат судьбу Чаадаева. Ну прощай, милый князь, друга ты вспомини, как сгубила молодая Балдаева. Бред вы скажете, бред и глумление, но что ж за век долбанутый такой? Целование рук — оскорбление, комплимент — шовинизм мужской. Друг, запомни ты правило важное, чувства женщины, чтоб не задеть. Говори, вы сегодня особенно страшная. Мне на вас прям противно глядеть.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

крест на крест на ладони детски узкой, резцом судьбы начертан тайный

0: для нас двоих горит. Одна звезда для нас двоих горит. Одна звезда.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Ну как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

0: есть причины, ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке помирки моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком, и слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина, ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть, повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина, ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше, чем эти вершины.
1: Реклама.
2: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
3: Суздаль Аква!
4: Если наш папа ведет себя как ребенок, значит, он съезжает с самой большой горки в аквапарке Суздаль Аква. А если к нему присоединяется и мама?
5: Суздаль Аква!
4: Значит, мы снова отдыхаем в Суздаль Аква всей семьей.
6: Современный семейный курорт рядом.
7: Здоровый отдых и полная перезагрузка за один день.
6: Подробности на aquasuzdal.ru.
8: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
9: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
10: В колодезный квартал.

0: чтоб к тебе возвратиться.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: От винтов доносится шум, плачет на дорогах зима. Писем я тебе не пишу, знаю, что вернешься сама. Ночи напролет, напролет затевает ветер возню. Где-то самолет, самолет разрывает сна тишину. А у вас деревья сейчас разговор ведут до зари. Солнце всходит в тысячный раз, если не зажглись фонари. Мне тебя найти не суметь, письма до тебя не идут. Может быть, на счастье тебе, только это мне на беду. А попробуй ветер схватить, привязать его к якорям.

0: На снегу следов не найти, на снегу не встретишь жилья. Кажется, что век, целый век, на земле не видно низги. Лупит ветер по голове кулаками снежной пурги. Кажется, что век, целый век, на земле не видно низги. Лупит ветер по голове кулаками снежной пурги.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для

0: оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Калина Красная».

0: Весь Кукин на радио Калина Красная.
1: Я не романтик, нет, я не романтик, хоть и кричит она мне «отзовись». Не протыкал я кардинальских мантий, не лез я вверх и не катился вниз. Дороги открывают мне объятья, меня зовут далекие моря, а я сколачиваю сам себе распятие, и перед всеми распинаюсь я. Мне больно видеть, как, сорвав сомнений фантики, любимцы и любимицы смертей жуют-жуют на маслице романтики поджаренных-поджаренных детей. А я горгунтят другого рода, я не присыщусь, сколько ни давай. Порок и честность – вот моя природа, романтикой ее не называй. Я от обид не жнею, а не плачу, я сам создам и сам убью мечту. И я романтику мою люблю иначе, вот так же время любит пустоту. Когда всемирной пустотой наполнен, пойму, что больше нечем мне гореть. Услышите, и может кто-то вспомнит тот знаменитый выстрел на заре, а может крикнут на корабль мой с катера: все кончено, дружок, пора слезать. Я долго буду видеть, как моя романтика уходит на веселых парусах.
0: Еженедельно, по четвергам, слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Калина Красная. Музыка русской души.
8: Калина красная, сколько ж вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось как-то вдруг. Вот бокал наполнился кое-чем, кто сегодня вспомнился и зачем. Из огня дав полымя, столько лет. Вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все земны, а во что окрашены ваши сны? Дни рождения странные, праздники, в них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло 20 лет, дунуло и сгинуло, нет как нет. Ни к чему по прошлому слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки пополоней, закрываем форточки пополотней.

0: Сколько ж вам исполнилось?
1: Калина красная.

0: Реклама.
1: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Ой, хоть время прекратится, пой на то ты певица.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах и моя печаль. Между нами, друг, все стена, стена, да не та стена, что из кирпича. Между нами, друг, все стена, стена, да не та стена, что из кирпича. Ты уходишь, друг, от меня, меня, отзвенела вдруг память о ночах. Где-то в тех ночах соловьи звенят, где-то в тех ночах ручеёк зачах, где-то в тех ночах соловьи звенят, где-то в тех ночах ручеёк зачах. И не видно лиц, все шаги одни, все шаги, шаги, все обман, обман. Не моря легли, а слепые дни, не белые.

0: Калина красная.
1: В России боль, в России страх, лавиной снежной дрожит молитва на устах, лучом надежды, но жалким ломаным грошом уходит вера. Все, что осталось за душой, честь офицера, лишь в голове пронзительно и страшно.

вселенной, поскольку не было любви во всей вселенной. И вдруг в ночи безлунной и туманной одна звезда замедлила свой бег. Мой ангел Анна, мой хранитель Анна, моя судьба, мой тайный оберег. Охранник грубо подтолкнул прикладом в спину. Я молча к проруби шагну, шагну и сгину. Но перед смертью, может быть, еще успею, как причащение попросить свидание с нею. Когда от тяжести брони и тел убитых земля под гогот солдатни сойдет с орбиты, раздавит кованый сапог, что было ценно, и лишь любовь, бессмертный Бог во всей вселенной среди планет проляжет следом сам.

в один из неведомых дней, внезапно лишившись корней, расправила крылья судьба моя дура и скрылась меж дальних огней.

зеленей. Прикольно живется одним, невольно живется вторым. И конь мой печальный отбросил копыта и скрылся в туман или дым. И хрен бы с ним, и хрен бы с ним, лети моя песня за ним. И хрен бы с ним, да хрен бы с ним, лети моя песня за ним. Я справлюсь с вагоном проблем,

0: Теперь хоть порвись, не смогу наготовить ни нашим, ни вашим, ни Машам, ни Дашам, ни Петям, ни этим, ни тем. И хрен бы с тем, и хрен бы с тем, молчи, моя песня, совсем. И хрен бы с тем, да хрен бы с тем, но не замолкай насовсем.
1: Калина красная.

0: Спасибо.
1: Золотой фонд советской песни на радио «Калина Красная».
2: Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед, парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы чужие.

шайба рвется от ворот в полет. Путь один у нас всегда вперед. Здесь о мужестве друзей поет. Родной для всех.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Давайте прощаться, друзья. Немного устала гитара, ее благородная тара полна нашей боли до дна. За все расплатить.

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится ли случай, что без суеты неминучий, в глаза поглядеть не скользят.

0: Такая уж песня пришла, такая уж песня пришла. Давайте прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21. А вам уже 21. Давайте прощаться, друзья.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная». «Калина Красная» – музыка русской души.
2: Ну, о военной тематике сейчас очень много пишут. Ну, в основном отталкиваются от того, что сами-то не видели, особенно наше поколение, я имею в виду. Я попробовал написать о Ленинграде так, как мне представлялось именно в то время, когда я здесь жил. На фронт трамвай уходил, комка ломать платок, плечо мне ладонью задавил. Держись на ногах, сынок, крест-накрест бумагой окно, сиреной простуженный хрип, зимой пришло письмо. На средней рогатке погиб, а холод был как мороз. Потом весна, лебеда, а я все не верил всерьез. Писем ждал от тебя. В школе на карте флажки, самый большой Берлин. Годы войны прошли, нет ни тревог, ни руин. У матери муж другой, сказала, мол, жизнь есть жизнь, и в церковь за упокой подала, ты ей не снись. А мне уже 35, я старше тебя, отец. Я внучку твою гулять вожу, где свистел свинец. Сейчас там дома, дома, сейчас там сады, сады. И внучка уже сама тебе собирает цветы. На фронт трамвай уходил 25 лет назад, а я ничего не забыл. Цветы на могиле лежат, цветы на могиле лежат.
1: Реклама.
3: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

темноты шептались в прошлом счастье, и поцелуй был как причастие. Но я с тобою попрощаться хотел бы все-таки на «вы». В колодце плавает звезда и хочет выбраться на небо, а я не выберусь, наверное. Но грустно и благоговейно благодарю вас навсегда.

незаслуженный мой случай. Благодарю вас навсегда. Мне камышами ваша да, ночное озеро шепнуло, тень белая ко мне шагнула, да так что ходики шатнула. Благодарю вас навсегда.

0: такого, но я готов и к счастью снова. Благодарю вас навсегда.
1: Музыка русской души.

всех прежде ловит, кто понарошку умирал. Коль так, Макарыч, не спеши.

мужиков вгоняя. Он пулю в животе понес, припал к земле, как верный пес, а рядом куст калины рос. Калина красная такая, смерть самых лучших намечает и дергает по одному. Такой наш брат ушел во тьму, не буйствует и не скучает.

девочки, Макарыч, такой твой парень не живет. Вот после временной заминки Рок процедил через губу снять со скуластого табу за то, что он видал в гробу все панихиды и поминки того с большой душою в теле и с тяжким грузом на горбу, чтоб не испытывал судьбу. Взять утром тепленьким с постели и после непременной бани чист перед Богом и тверез. Вдруг взял, да умер он всерьез, решительнее, чем

Мы с ним просто друзья закадычные. Он по детству мне друг, словно брат. Я люблю его до неприличия. И не властен между нами разлад. Босы ноги, рубаха на выворот. Он чубатый простой мальчуган. Любит жизнь большей частью красивую. Ценит дружбу пацан.

Кто учил нас курить по незнанию? В третьем классе на заднем дворе зачинатель всех дел по призванию возвращался домой на заре. Повзрослел раньше всех, образумился, возмужал и порос щетиной. Так он в училку по-русскому, это самое, втюрился и от этого стал сам не свой. Эх, это мой друг,

Мы с годами ничуть не меняемся. Обрастаем лишь хламом, хламом забот. Лишь во снах без труда возвращаемся в старый двор.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Забавляешься водой, как женою молодой. То обнимешь, то от скуки вдруг пошлепаешь слегка и лежив, раскинув руки, созерцая облака, то, забыв про все на свете, окунешься с головой, и ни зной тебе, ни ветер, море черное, я твой. У тебя на дне, наверное, есть большие города, и вчера сюда примерно с неба падала звезда. Разыщите эти звезды в полутемной глубине, подарите эти звезды всем, а в том числе и мне. Я возьму и увезу, и развешу их в лесу, и к себе возьму домой, море черное, я твой.
2: А ну-ка дайте станцевать приезжему человеку!
3: Да, ураминда!
4: Валико, что она хочет?
3: Я удоуд, сегосадо.
4: Ничего не хочет, танцует.
0: Любите ли вы кино так, как любим его мы?
5: Тогда вот, Кинопанорама.
6: На радио «Калина Красная».
0: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
6: О забавных случаях на съемочной площадке.
5: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
6: О талантливых композиторах.
4: 5800 голландских кур ждут меня в Тбилиси, что мне делать?
0: Все это по субботам и воскресеньям в 19:15.
7: Слышь, козел.
8: В каком смысле?
7: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
8: А, совесть. Совести нет.
0: Кинопанорама. Программа о нашем кино. На радио «Калина Красная». Реклама.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души. «Калина Красная».

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

сказать. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг,

Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
2: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
4: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
5: А вдруг возьму квартиру в рассрочку и повысится платеж? Или сократят сроки выплат?
6: Позвоните в строительную компанию «Континент». Беспроцентная рассрочка, без удорожания. На 29 месяцев на квартиры в новом доме «Веризина Лайф». Накопите первоначальный взнос 20%, а оставшуюся стоимость вносите равными платежами без всяких переплат. Телефон 77-99-44.
7: Застройщик ОСЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Рассрочка от застройщика.
8: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

дорогой бесконечной. Тоска во мне лежит, и догорает свечка, что ставили на жизнь истерзанной России, вонзаю шпоры в бок.

0: золоте погон. Все мы были командиры у чужих икон, были Господом любимы в пасынках теперь, и по родине гонимы через сто потерь. Я настежь весь распахнут наветом, и любви мои дороги пахнут пожарами в крови. Растерянно и грубо дарю ненужный путь, и в спину чьи-то губы мне шепчут: проклят будь. Ах, гвардейские мундиры в блеске полет, все мы нынче дезертиры наших прошлых лет. Все мы нынче умираем на чужой земле, без надежд ключи от рая отыскать во мгле. Ах, любовь моя, Россия, мой забытый кров, этот цвет небесный, синий выпочканный в кровь, и поля в пшеничном цвете те, что я косил, быть за все уже в ответе не хватает сил.
1: Калина красная.

0: Калина Красная.
1: Плыла селедка в океане, вертя селедочным хвостом. Друзья селедку звали Таня, но, впрочем, песня не о том. Она любила свежий ветер, ее швырял девятый вал. Когда в злокозненные сети Танюшу траулер поймал.

Связав себя гражданским браком, Танюша счастлива была. И повивальная салака у Тани Эрест приняла. А на крестинах из народа неслось немало теплых слов.

0: Да.
1: Но разлагающейся тушке рассол не мог уже помочь. Была протухшая Танюшка, из бочки выброшена прочь. Трагично жизнь ее угасла, но не без пользы для стола. Она в селёдочное масло переработана была. Как удается в бочке вредной прожить так много светлых дней, дожить до старости безбедно, протухнуть смертью своей. Про то мы думали и гадали, но так понятия не смогли. Ведь рыба тухнет с той детали, что у Танюши отсекли. О-о, что у Танюши отсекли. О-о, что у Танюши отсекли.
2: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
3: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей, авторской песни.
2: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.
4: Вот такая идеальная песня о войне. Кто из нас желает войны? Никто. Желаю, чтобы вот пацаны ее никогда и не видели. Не стреляй, воробьев, не стреляй, голубей, не стреляй просто так из рогатки своей.

0: Приветствую всех слушателей радио «Калина Красная». Я Александр Деточкин, и от имени нашей радиостанции я рад поздравить с днем рождения замечательного автора-исполнителя, поэта, уже, можно сказать, легенду авторской песни Вадима Егорова.
1: Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста.
0: Родился Вадим Владимирович 7 мая в 1947 году в Эберсвальде, советская зона оккупации Германии. Вскоре семья переехала в Москву. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, в 1961-м начал сочинять стихи, а чуть позже и песни. В 30 лет Вадим Егоров освоил шестиструнную гитару, при этом до 1976-го он аккомпанировал себе на фортепиано. Высшее образование Егоров получил в Московском государственном педагогическом институте, который тогда еще называли «поющим институтом», потому что его в разное время закончили Юрий Висбор, Ада Якушева, Юлий Ким, Борис Вахнюк, Вероника Долина.
2: И первое створение, и первая песня, и первый выход на сцену, и первая зарплата, и первая выпивка. Тоже это не забудешь. И я благодарен ужасно этим годам. Я благодарен судьбе за то, что она меня взяла и привела в институт, в который я не собирался идти. У меня отец учитель, мама учитель. Но я не хотел быть учителем.
0: Известным автором Вадим Егоров ощутил себя с появлением песни «Дожди». Городская зарисовка в размытых акварельных тонах тогда шквалом пронеслась по стране, а в 70-м появилась на гибкой пластинке в журнале «Кругозор».
3: Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди.
0: Вадим Владимирович занимался научной работой, защитил кандидатскую диссертацию по психологии, работал заведующим сектором в Институте дефектологии Академии педагогических наук СССР. В 1996-м Егоров закончил работу по специальности и полностью посвятил себя творчеству, песням и концертной деятельности.
3: Над землей бушуют травы, облака. Плывут, как павы, одно. Вон то, что справа, это я.
0: Теперь он считается одним из классиков жанра наряду с Булатом Акуджавой, Александром Городницким, Юрием Кукиным. В основном всегда писал лирику, других тем касался постольку поскольку, но в советское время его, тем не менее, не печатали.
2: Я собрал книжку и отнес ее в издательство «Молодая гвардия». И тот, кто эту книжку читал и рецензировал, он мне сказал: «Понимаешь, Вадим, вот все, я прочел, мне очень твоя стихия нравится, но ее не напечатают». Я говорю: «Почему?» «А потому что в ней нет паровоза». Я впервые услышал это слово «паровоз». Я говорю: «Что такое паровоз?» А паровоз – это хотя бы несколько стихотворений о Обаме, о революции, о руководящей роли. Вот без этого и я бы рад бы написать, я не могу.
3: «Кружусь со всеми прочими в пожизненном балете».
0: Вадим Егоров – признанный авторитет для начинающих авторов. Только на Грушинском фестивале Вадим Владимирович был председателем жюри 5 раз. И я, кстати говоря, с ним вместе был в жюри фестиваля «Покровский собор». Замечательные тоже воспоминания, дай бог памяти, когда это было. 21-й год. Благодаря удивительным текстам, которые моментально запоминаются, и легким мелодиям, многие произведения Вадима Егорова давно живут совершенно самостоятельно, автономной жизнью. Зачастую никто и не помнит имени того, кто это сочинил. Они стали почти что городским фольклором. Интересный случай. Знаменитая песня «Лето» 1987 года получила второе дыхание, обрела популярность уже среди молодой аудитории. Алексей Хомчик спел ее в неожиданной современной манере. Показал автору, и тот такой вариант одобрил.
4: Под ковер зеленый загляни-ка, земляника, всюду земляника, и шмели, и шмели, и шмели.
0: И все же главным своим призванием Вадим Егоров считает стихи.
2: И дело в том, что я песни, как бы, я их пишу в свободное от стихов время. То есть основной массив, написанный мною, это стихи. Нет подпорок этих, как гитара, как ритм, как... Вот они перед тобой лежат, как бы голенькие, и все видно.
0: Гастрольная география барда велика и дает представление о том, насколько нужна русская поэзия, русское слово тем, кто когда-то покинул родину. Это Германия, Швеция, Израиль, Франция, Нидерланды, Канада, Австрия. Только в США Вадим Егоров был с концертами 17 раз.
2: Первый раз там оказался в 88 году. И вы знаете, это было нечто. Во-первых, как люди шли на концерты, они просто, они ломились туда и плакали. И очень многие, насколько я мог видеть со сцены, плакали. Какие-то песни они узнавали и подпевали. И для них это был как бы мостик в ту жизнь. Без слез там не обходилось.
0: И дома, разумеется, Вадима Егорова помнят, любят, слушают поклонники авторской песни уже нескольких поколений. Он наш талантливый современник. С днем рождения, Вадим Владимирович! Здоровья вам, радостного настроя, счастья! Спасибо за эти песни.
1: Щурюсь от солнца, подставив лицо. Сосны колышутся, плещет у ног озерцо. В мареве сладком травы полевой полог палатки парит над травой, как живой, как живой. Под ковер зеленый загляни-ка, земляника.

0: Реклама. Именно так звучит счастье, которое испытывает ваш ребенок в аквапарке «Суздаль Аква». И радость, и восторг тоже будут звучать именно так. Поэтому давайте повторим. С новой горки. Итак, поехали.
1: «Суздаль Аква».
0: Современные горки, бассейны, игровые, анимация, кафе и прочие детские радости.
1: «Суздаль Аква». За день столько счастья.
0: Подробности на aquasuzdal.ru.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 320808. 320808.
3: В общем так. В один из дней было и на похоронах. Ну, вроде все как у людей. Гроб, венки, народ в слезах. В коридоре дым столбом, в доме свечи и скамья. И усопший. А при нем обскорбевшая семья разнесла ее судьба аж по всей честной Руси. Разбогателись труба, в зиму снега не проси. Перессорились в конец, но слетелись за два дня. Ну, вроде как бы и отец, ну, вроде как бы и родня. Стали речи говорить в первый раз не все подряд. Ведь уже нельзя бронить, о плохом не говорят. Понемногу, по чуть-чуть напрягают память, но и хотят в любви блеснуть. Не выходит, все равно каждый вспомнил втихаря о просроченных долгах, как клялись ему беря, что вернут, разбиться в прах. Кто на рынок, кто в кабак, кошельком тугим трясти. Щедрый был, хоть и дурак. Тут, Господи, прости. Теща в жмурках просто спец. Дело спорится в руках. Сменит к рюмочке хлебец, тронет ленты на венках. Знает, что и как сказать. Кладезь знаний, во дело. К небу тянутся глаза, будто там уже была. А любила, как зятька, ой, все сегодня для него. Гладит лацкан пиджака, спи, сыночек дорогой. Льет забот через край, провожу, проблемы нет. Прям хоть в очередь вставай за билетом на тот свет. В доме стон и легкий шок, умная теща суета. У дверей с пихтой мешок и надгробная плита. Встали, взяли, понесли. В общем, траур мировой. Что ж его?
0: Калина Красная. Музыка русской души.
4: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Песня, которую сейчас вы услышите, называется «Конец охоты на волков» или «Охота с вертолетов». Словно бритва, рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки на помине легки. И взлетели стрекозы с протухшей реки.

улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу. Псам еще не намылены холки, но на татуированном кровью снегу наша роспись: мы больше не волки. Мы ползли по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав, и лишь с неба возмездие на нас пронесло.

волки мы, хороша наша волчья жизнь. Вы собаки, и смерть вам собачья, улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, чтобы в корне пресечь кривотолки, но на татуированном кровью снегу. Наша роспись, мы больше не волки, к лесу. Там хоть немногих из вас сберегу, к лесу волки труднее убить на бегу. Уносите же ноги, спасайте.

мое. Я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих, не знавшие кличей. Это псы, отдаленная наша родня. Мы их раньше считали добычей. Улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, об

кто-то не снится, война на войне. А снится веселый рушник на стене, и вишенный цвет облетает в саду в забытом почти довоенном году. Дождинки на милых ресницах дрожат, и в братских могилах браты не лежат. И мама живая сидит за столом, и мирное солнце горит над селом. Мне что-то не снится, война на войне, кресты на окне и кресты на броне. Приходит опять не война, а весна, скупое мгновение солдатского сна. Не грохот я слышу, а гром вдалеке, ну разве позволю я дрогнуть руке? Ну разве посмею я, разве смогу отдать мою добрую землю врагу? Мне что-то не снится, война на войне. Журавлю креницы скрипит в тишине. Мне снится сегодня не завтрашний бой, а вербы над Росью в росе голубой. А все, что не снилось, но выпало нам, приснится, наверное, нашим сынам, ребятам, родившимся после войны. За нас отоснятся военные сны. Мне что-то не снится, война на войне.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк. Ну а мне вы не верьте, не верьте. Я такой, я взял и ушел. Вы мне дороги тем, что рады, и доверчивы, и нежны. А я очень боюсь парада, доказательств чьей-то вины. Не хочу я бродить по свету, а на месте сидеть не могу. Вот иду и беседую с ветром, я ему никогда не лгу. А себя я люблю не очень, и других я не очень люблю. Мне бы знать, о чем думают ночи, и что грезится кораблю, и чем горы важней всех на свете, и что это совсем не беда. Есть красивые взрослые дети, и играют они в поезда, и что берег не место для встречи, а скорее начало пути, и что прыгнувший в небо кузнечик обязательно вниз прилетит, и что радость бывает от боли, и бывает от радости боль, и что кролик всего только кролик, а король он и голый король. Нахожу на дорогах подковы, заполняю собой города. Человек из меня толковый не получится никогда. Вы пришлите в красивом конверте теплых слов шелестящий шелк. Но мне вы не верьте, не верьте. Я такой, я взял и ушел.
2: Программа Александра Деточкина для тех, кто помнит, как это было. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. Музыка любимого кино. На радио «Калина Красная». Реклама.
3: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: «Калина Красная». Музыка русской души.
7: Радио «Калина Красная».

Я подбираю аккорды Get Back, а ты листаешь Властелина колец. И этот миг отпечатан навек в стуке пьяных от счастья сердец.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Красное.
1: Время лечит, то и дело. Говорю себе и вижу, как взлетает голубь белый и хохочет клоун.

состояние, ожидание забвенья, под холодный лоб горячий.

Время лечит, то и дело. Говорю себе и вижу, как взлетает голубь белый и хохочет.

0: музыка любимого кино на Калине Красной.
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

Зависло солнце над кроватью, жжет вольфрамовый свет. Кассетник сдох оглохло радио на старости лет. В квартирном склепе бродят тени слепо немоглухих. У них как будто наш

путь благодарен зеркалам за необдуманную лживость и за дарованную милость быть здесь и сразу где-то там, и за дарованную милость быть здесь и сразу где-то там, за необдуманную лживость будь благодарен зеркалам. В лучах последнего огня дано увидеть на мгновение, куда уходит отражение тобою прожитого дня. Куда уходит отражение тобою прожитого дня.

другая жизнь, и звук приглушен, и двойники, как наши души, нас смотрят под своим углом. И двойники, как наши души, нас смотрят под своим углом. Другая жизнь, и звук приглушен, там за мерцающим стеклом.

0: Будь благодарен зеркалам.
1: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

0: весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Посмотри-ка ты ночью туда, где полярная светит звезда. И пиши теперь письма свои на архипелаг на

забыть снега твои, твои просторы. Мы сойдем на льды, мы найдем следы. Здесь надежды лежат у замерзшей воды. Вот какая там есть широта, вот какая там есть долгота.

0: мне не забыть снега твои, твои просторы. И седой совсем здесь ходил Нансен, и, спасая других, здесь погиб Амундсен. Вот какая там есть широта, вот какая там есть долгота. Озефы, синие горы, мне не забыть снега твои, твои просторы. Ты спроси ребят, как я жил, скорбя. Здесь я понял, что я не могу без тебя. Вот какая там есть широта, вот какая там есть долгота.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: О Володе Высоцком я песню придумать решил. Вот еще одному не вернуться домой из похода.

Звезды словно огоньки искорками светятся. Как хочу я, мужики, снова с вами встретиться, посидеть, венца хлебнуть, душу напрочь вывернуть.

0: Реклама.
1: Слышала, что в новом доме Веризина Лайф в квартирах будет отделка White Box. А что это?
2: О, это классно! Никакой грязи. Квартира полностью готова к чистовой отделке. Экономишь и время, и деньги. А главное, отделка White Box включена в ипотеку.
1: Здорово! Уже звоню. 77-99-44. Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
3: Теперь есть с чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
4: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией «Фониатр» ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная» – музыка русской души.
2: И вблизи, и вдали, все вода да вода, плыв в чернотах любых, но вздыхая о ком-то, ах, питомцы земли, как мы рады, когда на локаторе вспыхнет мерцающий контур над крутыми волнами в ненастные дни. И в тропический штиль, и в полярном тумане нас своими

0: Стой на том, что этот дом, пусть ночью днем всегда твой дом, и здесь не смотрят на тебя с укорами.
1: Калина красная.
2: Трагедия, она в другом в чем-то. Она как бы вот, она есть вообще в том, что ты родился, и в том, что ты толдычишь в рифму. Вот. Потому что ты не пишешь прозу, а ты пишешь в рифму. А почему ты пишешь в рифму? Это трагедия. Вот, это трагедия, что ты не можешь писать, вот просто писать, сесть и писать. Вот и все. А зачем мне еще какие-то трагедии? Вот говорят, поэту нужна трагедия. Да трагедия поэта в том, что он поэт.

0: Чок не падает на ней. И пусть бычок не падает на ней.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: И снова уходим в далекие дали, и снова нам ветер надул паруса. Давай же присядем, пока не расстались, пока еще рядом любимых глаза. И даже к тебе, прикасаясь рукою, одною с тобой, уплывая рекой, ты знаешь, что я, как всегда, неспокоен, и рядом с тобой все равно далеко. И снова уходим в далекие дали, и снова нам ветер надул паруса. Давай же присядем, пока не расстались, пока еще рядом любимых глаза.
1: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Для всех, кто слушает нас за рулем, программа о новостях автопрома, безопасном вождении, наших дорогах и многом другом. Ведущий Никита Гудков. За рулем. В понедельник, среду и пятницу на радио «Калина Красная». Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори.
1: Калина красная.

дороге прописались бандерлоги и заходят без разбора с крестей. А у нас задача с братом в понедельник до заката обнулить неугомонных гостей. Как чумазые улитки по пристреленной открытке, мы ползем, не поднимая усы. Словно нас прибинтовали, чтоб мы рот не открывали, и подкинули судьбе на весы. Я гоняю по открытке, а у сердца обиды.

смерти будем вместе. Пуля, дура, бог не пристав, мы с братухой номер 300. Только это не помеха для нас. Дан приказ, а это значит, в мире нет другой задачи, кроме той, что подтверждает приказ. И кому какое дело, что влетело в наше тело, если к сроку развивается флаг? Здесь у каждого в кармане весть от Кати или Тани, ведь в аду без оберега никак. Я гоняю по открытке, а у

забежали, победили. Правда, малость наследили, так что к завтраку назад не резон. Черти, брат, они не лохи, что

неиспорченной девчонке, написавшей письмецо на войну. Я гоняю по открытке.

0: вместе. Потерпи еще немного, золотой мой человек. Мы потом, до самой смерти, до самой смерти будем вместе.
1: Реклама.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
4: В одни разлук и горестных сомнений, как нам писал из Франции Тургенев, не надо слез и горьких сожалений. Она уехала с другим купаться в Крым. Я в

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Помнишь, как оно бывало, все горело, все светилось. Утром солнце как вставало, так до ночи не садилось. А когда оно садилось, ты звонила мне и пела. Приходи, мол, сделай милость, расскажи, что солнце село. И бежал я, спотыкаясь, и хмелел от поцелуя. И обратно брел, шатаясь, напевая аллилуйя. Шел к приятелю и другу, с корабля на бал и с бала на корабле так по кругу, без конца и без начала. На секунды рассыпаясь, как на искры фейерверка, жизнь текла, переливаясь, как цыганская венгерка. Круг за кругом, честь по чести, непочетно, непозорно, но в одном прекрасном месте оказался круг разорван. И в лицо мне черный ветер загудел, нещадно дуя, а я даже не ответил, напевая аллилуйя. Сквозь немыслимую вьюгу, через жуткую поземку, я летел себе по кругу и не знал, что он разомкнут. Лишь у самого разрыва я неладное заметил, воскликнул, что за диво, но движение не замедлил. Я недоброе почуял, и бессмысленно, но грозно прошептал я аллилуйя, да уж это было поздно. Те всемирные течения, те всесильные потоки, что диктуют направления и указывают сроки, управляя каждым шагом, повели меня, погнали фантастическим зигзагом по неведомой спирали. И до нынешнего часа, до последнего предела, я на круг не возвращался, но я помню, как ты пела. И уж если возвращение совершить судьба заставит, пусть меня мое мгновение у дверей твоих застанет. Непрекаянный и лишний окажусь я у истока, и пускай тогда Всевышний приберет меня до срока.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.
2: Радио «Калина».

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув в проводнице, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед

печь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь из окна лет.

Мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели. Но сегодня все вдруг

Я поехал бы с ним хоть сегодня, но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Тонкой стрункой висит паутинка, и от солнца смычок косой. Мы с майором идем по тропинке в пасторальнейшем из лесов. Все меняется в волнах рассвета, все у времени на крыле. Неподвижно стоят лишь ракеты на вращающейся земле. Неподвижно стоят лишь ракеты на вращающейся земле. Шутки в сторону, дверь распахнулась, глубина молчит бирюзой. Из пропасти впрямь пахнуло небывалой еще грозой. Машинально достал папиросу, не положено, виноват. Мне б как раз задавать вопросы, ну а я не найду слова. Мне б как раз задавать вопросы, ну а я не найду слова. Перед мощью стою такую, что в глаза никогда не видал. И стараюсь казаться спокойным, и гляжу на этот металл. Что бы сделали с нашей планетой, и особенно с нашей страной, если б не было этой ракеты, и не только ее одной. Если б не было этой ракеты, и не только ее одной. И майор задумался что-то, смотрит мимо в свое. Может, вспомнил он ту пехоту, с кем прошел через дым боев. Как в прицелах 45-ок танки шли посреди жневья, как стояли насмерть ребята возле города Верея, как стояли насмерть ребята возле города Верея. Наверху, над толщей бетона, происходит все тот же день. Провода поют однотонно, солнце прыгает по воде. И красиво, очень красиво, над землей стоит высота. Я майору сказал спасибо, просто так сказал, просто так. Я майору сказал спасибо, просто так сказал, просто так. И запрыгала вновь машина, колесом попав в колею. У майора два чудных сына строят планер, носы в клею. Ах, как рады мальчишки лету, рыба в речке, картошка в зале. Неподвижно стоят ракеты на вращающейся земле. Неподвижно стоят ракеты на вращающейся земле.
0: Калина Красная.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

тик-так, тик-так, тик-так. А все скрипит,

0: так хохочи, пока хохочется, чудак, пока не кончится твое, пока...
1: Калина красная.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Гербарий.
2: Сухие карбонарии, закушав водку килечкой, спешат в свои подполья налаживать борьбу. А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой, и пальцами доволья по дереву скребу. Корячусь я на гвоздики, но не меняю позы. Кругом жуки-навозники и крупные стрекозы. По детству мне знакомые, ловил я их, копал, давил, но в насекомые я сам теперь попал. Под всеми экспонатами эмалевые планочки, все строго по-научному указан класс и вид. Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке, дрались мы, это к лучшему, узнал, кто ядовит. Я представляю мысленно себя в большой постели, но подо мной написано невиданный доселе. Я гомовыл читать.

странный экспонат. Сороконожки хмыкают и куколки язвят. Ко мне гурьбою движутся мои собратья прежние. Двуногие разумные два пишут, три в уме. Они пропишут ижицу, глаза у них не нежные. Один брезгливо ткнул в меня

он может, разве что вертеться на пупе. Берут они, не круто ли, меня нашли не в Ополе. Ошибка эта глупая, увидится изъян. Накажут тех, кто спутали, заставят, чтоб откнопили, и попадут под группу я, хотя бы обезьян. Нет, не ошибка, акция свершилась надо мною, чтоб начал присмыкаться я вниз пузом, вверх спиною. Вот лежу расхристанный, разыгранный в ничью, намеренно причисленный к ползучему жучью. Червяк со мной не кланится, а оводы со слепнями питают отвращение к навозной голыдьбе. Чванливые созданица довольствуются сплетнями, а мне нужны общения с подобными себе. Пригрел сверчка дистрофика, блоха сползнула гнида, и глядь, два тертых клопика из третьего подвида. Сверчок полузадушенный, полсилы свиристел, но за покой нарушенный на два говорит.

0: стерпится. Мне даже стали нравиться молоденькая осочка и кокон шелкопряд. Да, мне приятно с осами, от них не пахнет псиной. Среди них бывают особи и стали и осиной. А, кстати, вдруг из коконов родится что-нибудь такое, что из локонов и что имеет грудь. Паук на мозг мой зарится, лапы кишат, нет роздыха, невестой хороводится красивая оса. Пусть что-нибудь заварится, а там хоть на три гвоздика, а с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса. В мозгу моем нахмуренном страх рьется по морщинам, мне будет шершень шурином, а что мне будет сыном? Я не желаю, право же, чтоб трутень был мне тесть. Пора уже напрячься и воскресть. Когда в живых нас тыкали булавочками колкими, махали пчелы крыльями, пищали муравьи, мы вместе горе бы мыкали, все проткнутые иголками. Забудем же, кем были мы, товарищи мои. Заносчивый немного я, но в горле горечь комом. Поймите, я двуногая, попала к насекомым. Но кто спасет нас, выручит, кто снимет нас с доски? За мною прочь со шпилечек, сограждане жуки. Как всегда в истории мы разом спины выгнули, хоть босы и гундосили, но кто силен, тот прав. Мы с нашей территории клопов сначала выгнали и паучишек сбросили за старый книжный шкаф. Скандал потом уляжется, зато у нас все дома и поживают, кажется, уже не насекомо. А я тешусь ванночкой без всяких там обид. Жаль, над моей планочкой другой уже прибит, другой уже прибит, другой уже прибит.
1: Калина красная. Музыка русской души.

Можно в точности знать, а можно верить слепо, можно это считать вымыслом простым, но где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное сразу над шестым. Где-то там, наверху, есть седьмое небо расположенное сразу над шестым. Это небо Господь создал для влюбленных. Создавать и любить Божье ремесло, чтоб летали под ним стаи окрыленных на одной высоте. Да крыло, крыло, чтоб летали под ним стаи окрыленных на одной высоте. Да чтоб крыло, крыло, впрочем, жизнь — это жизнь, и вы не стали ближе, так и не был, увы, найден компромисс. Кто-то не захотел подниматься выше или наоборот.

из позолоченных слов слезла позолота, каждый сам по себе. По небу летит, каждый выбрал свою высоту полета, и вроде небо одно, а разный сверху вид, каждый выбрал

небо, ты же всю свою жизнь не его ждала, а он твое со своим перепутал небо, а ты видела все и не прогнала.

без любви невозможно, лишь можно в точности знать или верить слепо, или даже считать вымыслом простым, но где-то там, наверху, есть седьмое небо, расположенное сразу над шестым. Знаешь, там наверху есть седьмое небо, расположенное сразу над шестым.

песочит так, что, боже мой, они в объятьях, мол, удушат и пустят по миру с умой. Но этой истине старинной наш брат сыны не предает. Едва узрит покрепче спину и вперед, вперед, вперед. Ах, эти круглые бока, точно шампанского бокал, румяных щек, лесной пожар, простор души, туземный шар.

0: вперед, вперед.
1: Еженедельно, по четвергам, слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17.00.
2: Реклама. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: «Калина Красная». Музыка русской души. Весь Кукин на радио «Калина Красная».
4: Здесь вечный снег, как вечный страх, и солнце целый день. А мы мечтаем о цветах, о листьях и дожде. А камень бьются здесь ветра, и пыль в провалах щек. А город мой покрыт с утра серебряным плащом. А камень бьются здесь ветра, и пыль в провалах щек. А город мой покрыт с утра серебряным плащом. И где-то в утренний туман уходят поезда. Здесь каждый шаг судьба сама, ах, только бы не сдать. А ты идешь в своих мечтах по скалам целый день. А наши мысли о цветах, о листьях и дожде. А ты идешь в своих мечтах по скалам целый день. А наши мысли о цветах, о листьях и дожде.
1: На радио «Калина Красная» Яков Кирсанов. «За горячим сердцем».

0: Реклама.
1: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
3: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
4: Записывайтесь на прием в клинику Нева номер 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
5: Умолкли бравые.

и день подробностями скуп. Былых подробностей осколки, на полке горсточка листков.

0: две ложки сахара, мой друг.
1: Инна Красная.
2: Тополя, воистину нетленные тополя, ложатся белой пеной тополя на плечи под Москвой.

своих сомнительных удач. Тополя, неоголимы эти тополя, белеют на планете тополя, как белый храм на покрова. Целую потрачу жизнь, но, может, сделаю, пущу по белу свету белые неуловимые слова. Тополя, белы не только цветом тополя, во мне зимой и летом тополя, белы на ощупь и на слух. Господи, как было б жить на свете просто бы, когда бы были души взрослые, белы, как тополиный пух. Господи, как было жить на свете просто бы, когда бы были души взрослые, белы, как тополиный пух. Строгая судьба опять манит дорогою, но старость нас за локоть трогает, проклятая попутчица. В ополе гуляет пух лебяжий с тополя, еще один мы день протопали, а дальше как получится —

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Я пошутил с очень нежной волной. Я подарил ей кораблик бумажный. Но оказалось, шутил над собой. И получился кораблик неважный. Но оказалось, шутил над собой.

0: он утонул в набежавшей волне. Той же волной, и меня закружило. Я утону, помоги же ты мне, если ты только со мной не шутила. Я утону, помоги же ты мне, если ты только со мной не шутила. Как теперь дальше по жизни мне плыть? Путь в океан из простого стал сложным. Просто бумажный кораблик дарить. Сложно построить кораблик надежный. Просто бумажный кораблик дарить. Сложно построить кораблик надежный. Я пошутил с очень нежной волной. Я пошутил с очень нежной волной.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

саду беспечный раздается смех. Но сторож никого не выпустил назад, хотя туда добряк впускает всех. Но сторож никого не выпустил назад, хотя туда добряк впускает всех.

что в старом том саду забвеньем яблоки налитые висят. Наверное, потому что в старом том саду забвеньем яблоки налитые висят. Ну что же значит так? Жил-был один чудак однажды в сад, ему пришлось шагнуть. Там рвали яблоки отец его и мать.

песню ту пропой. Может, просто больше не бывать такому, может, просто мы с тобой немного на войне сверим наши струны.

случится сочинить свою, чтобы с нею тоже и в путь, и в бой. Вроде бы недавно рядом мы сидели, из одного с тобой хлебали котелка, налегли меж нами версты и недели, и минута эта далека. Пусть сжимают сердце горечь и досада, пусть еще осталось много неотложных дел, все же ты однажды сделал то, что надо, только за собой не догадывайся.

сочинил свою, с нею тоже можно и в путь, и в бой. В ней грустят гитары, в небо рвется пламя, в ней слова просты и бесхитростный мотив. Ты еще, дружище, прошагаешь с нами все, что не успел тогда пройти. Снова на привале круто чай заваришь, и тогда мы вот

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Добрый сторож городского зоопарка, дядя Женя алкоголик и поэт. К нему в гости не заходят без подарка, будь то вермут или бродский, или старка, или несколько овальных сигарет. Денег нет, зато есть вдохновенное слово и ритмической речи возвышенный стиль. И чем выше, тем чаще стаканы по новой, и чем чаще, тем резче и сказочней быль. И чем выше, тем чаще стаканы по новой, и чем чаще, тем резче и сказочней быль. Добрый сторож городского зоопарка нынче вечером совсем один, как перст, и охоты начитавшийся на снарка, при мерцании оплывшего огарка, он на трезвой жизни снова ставит крест. Ставит крест, ставит галочки он, и кружочки на полях ставит он. Восклицательный знак и рожденный только что дивные строчки заливает крюшонный французский коньяк. И рожденный только что дивные строчки заливает крюшонный французский коньяк. Добрый сторож городского зоопарка засыпает с сигаретой на губе. И настолько сновиденье его ярко, и крепка душевных сил его заварка, что становится слегка не по себе. Ведь сон разума часто рождает чудовищ, и делириум тременс — ничто перед ним. И когда, просыпаясь, глаза ты откроешь, наваждение может стать не только твоим. И когда, просыпаясь, глаза ты откроешь, наваждение может стать не только твоим. Добрый сторож городского зоопарка расширяет ошарашенно зрачок. Льюис Кэрролл весь в немыслимых помарках, а на нем так и не выпитая чарка и довольных синих кроликов сачок. Кто ж таких вопиющего цвета животных, окромя дяди Жени, смог бы выдумать вновь? И с тех пор все друзья к нему носят охотно все на синего жемени голубую морковь. И с тех пор все друзья к нему носят охотно все на синего жемени голубую морковь.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Качка, Каспий, волны вечно шумящие, здрасте. Здравствуй, мой возникший средь моря очаг. Море, Каспий, будто крашено синею краской. Это мой высокий рабочий причал. И когда вышки встают над волной, в сердце волненье не скроешь, будто по морю плывет голубой остров сокровищ, остров сокровищ, остров в море. Мы сварили своими руками, верной дружбой и нефтяников, и моряков.

тысячи веков. И когда вышки встают над волной, в сердце волненье не скроешь, будто по морю плывет голубой остров сокровищ, остров сокровищ. Нашей дружбе не нужны ни слова, ни пароли, просто нужно быть немного погоды сильней. Наши губы солоны от непрошенной соли, наши судьбы биография трудных морей. И когда вышки встают над волной, в сердце волненье не скроешь, будто по морю плывет голубой остров сокровищ, остров сокровищ. Если Каспий черной краскою красит просторы, остров в море принимает шторма, как бои. Ждите сводок, ждите радиопереговоров, верьте в нефтяных робинзонов своих. И когда вышки встают над волной, в сердце волненье не скроешь, будто по морю плывет голубой остров сокровищ, остров сокровищ.

веселый это путь. А нам ступеньки словно мох, кто-то смотрит, ну и пусть.

0: и мне тошненько.
1: Реклама.
2: Так звучит радость, которую испытает твоя девушка в аквапарке Суздаль Аква. А если она будет в восторге, поверь, что и ты будешь счастлив. Поэтому пригласи ее к нам снова и давайте вместе.
3: Суздаль Аква!
2: Бассейны, джакузи, большой банный комплекс, расслабляющие спа-программы.
4: И, кстати, номера и таунхаусы.
2: Подробности на aquasuzdal.ru.
5: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Так хочу переехать из квартиры в свой дом с подключенными коммуникациями, приличными соседями и чтобы во Владимире.
7: Ну, звучит как-то сказочно.
6: А это реальность. Квартал таунхаусов усадьбы за Клязьмой уже готов. Осталось 4 свободных дома. Ключи в день сделки. Можно в семейную или IT-ипотеку.
8: Звоним 77 99 44.
9: Группа компаний «Континент». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
10: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 320808. 320808.
11: Опять в окно стучит звезда, вселяя в нас тревогу, а мы седлаем лошадей. Пора в конце концов, а нам и горе не беда. Дорога есть дорога, дорога есть дорога, и ветер бьет в лицо.

0: с любым путем нам по пути. Умрем воскреснем, была бы песня, да было б нам за кем идти. Промчатся версты и года, но подводя итоги, все так же сыплет звездопад на новое крылецо. Пусть мы садимся в поезда, дороги есть дороги, дороги есть дороги, и ветер бьет в лицо.
1: Эти радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Когда лакают святые свой нектар и шерри бренди,

уместны в городах, концертных залах, потому что мои песни для дорог и для привалов. Мои песни неуместны в городах, концертных залах, потому что мои песни для дорог и для привалов. Только рано, очень рано, город празднует победу. Он силен, а я упрямый, и опять в поход уеду. Мне не так уж важно.

0: обязательно случится.
1: Калина красная.
2: Мой друг известный лирик и песенник при том, и стол в моей квартире богат его тостом. Вы скажете, мол, тостом, но рифму не убьешь. Мы соберемся просто, за здорово живешь. Мы соберемся просто, за здорово живешь. Сюжет его истории и сказочен, и прост. Из тонких аллегорий он строит к сердцу мост. Из мелочей и судеб, из горечи подчас. Мне нравится, что в людях горит его свеча. Мне нравится, что в людях горит его свеча. Вот он придет столицей по сумеркам огней. Опять забыл побриться, все думая о ней. И кто-то очень важный со шляпой на боку ему тихонько скажет: зайдем попить чайку. Он сразу согласится, понятно, что к чему. Так нелегко носиться с бедою одному. И хоть совсем не курит, попросит закурить. При дымном абажуре все будет говорить. При дымном абажуре все будет говорить о том, что не сложилось, о том, что не вернешь, о том, что по прожилкам руки не разберешь, что вся эта столица не стоит и гроша, коль не с кем поделиться и выпить по душам, коль не с кем поделиться и выпить по душам. Часов, наверное, в 8 он выскочит во двор, вдохнет сырую осень, припомнит разговор, поежится при этом и про себя решит: да, скоро будет лето, а значит, будем жить, что скоро будет лето, а значит, будем жить. Ни холодно, ни жарко, близки и далеки, как поздние подарки ему мои звонки. Но будем жить надеждой, издалека дружить, и дай нам Бог, как прежде, хоть чем-то дорожить. И дай нам Бог, как прежде, хоть чем-то дорожить.
3: Весь Кукин на радио «Калина Красная».

Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь. Послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах. Здесь как на пляс Пегаль, весельем надо лгать. Тоскою никого не убедишь. Монмартр у костра сегодня как вчера. И перестань, не надо про Париж. Немного подожди, подтянутся дожди. Отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка. И перестань, не надо про Париж.

закрыла горы мгла. Подумай о делах и перестань, не надо, пора Париж

0: снимать ботинки и идите.
1: Любите ли вы кино так, как его любим мы?
2: Тогда вот, Кинопанорама.
3: На радио Калина Красная.
4: Маски тоже снимать.
1: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
5: Вы смотрели кино? «Война и мир» называется, а?
3: О забавных случаях на съемочной площадке.
2: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
3: О талантливых композиторах.
6: Наше поколение хочет знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание.
1: Все это в 19.15 по субботам и воскресеньям.
7: А зачем вы мне это говорите?
8: Сигнализирую.
1: Кинопанорама. Кинопанорама. Программа о нашем кино.
0: Давай, дуй.
1: На радио «Калина Красная».

сих пор вспоминать горячо. За копейки вино без наклейки выпил бочку и просишь еще. В юбке-шлюпке, в мешке на шнурке, там любовь без гроша в кошельке. Как царица могла насладиться, хлеб с горчицей в путь налегке. В путь, как в петлю с железным узлом, вот он домик, пошедший на слом.

0: Реклама.
1: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 320808. 320808.
3: Карнавал, глядите, карнавал. Суета и сутолока масок. Где достал он на ночь столько красок? Где он только их наворовал. Городок затоплен карнавалом, никуда не деться от волны. Все дела, что утром волновали, к ночи смыты в паводком шальным. Не беда, что завтра снова в бой, не беда, что жизнь проходит мимо. Ты пойми, мне так необходимо раз в году побыть самим собой, побродить неузнанным в толпе, говорить, что в голову втемяшет. Карнавал по переулкам пляшет, как в апрель звенящая капель. Карнавал, глядите, карнавал, льет рекою терпкое вино. С блеском весь народ короновал незнакомку в красном домино. Вот стоят они к плечу плечом, в грязной рване, в кружевах, бриллиантах. На ночь нищий станет богачом, а богач бродячим музыкантом. Ну а завтра все наоборот, ну а завтра все как было раньше. Ростовщик одолжит деньги в рост, музыкант проснется с музыкантшей, обменяет лампу Аладдин за краюху хлеба на рассвете, а его слуга огромный джин спать домой укатит на карете. Сбросив плащ и шпорами звеня, шут нацепит орденскую ленту, а царица, наведя румян.
2: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Сильный и бессильный, винный и безвинный, словно в кинофильме 8,5. Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Вспоминаю нежность их объятий сонных, в городах заснеженных, в горницах тесовых, в теплую Японию улетали стаи. Помню все, не помню, почему расстались. В теплую Японию улетали стаи. Помню все, не помню, почему расстались. Вспоминаю с Рима декораций тени, бледную от грима девочку на сцене, балаган запойный, песенный христалищ. Помню все, не помню, почему расстались. Балаган запойный, песенный христалищ. Помню все, не помню, почему расстались. Тех домов обои, где под воскресенье я от ссор с собою находил спасенье. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню все, не помню, почему расстались. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню все, не помню, почему расстались. Странно, очень странно, мы с любимой жили, как чужие страны, комнаты чужие, обстановку комнат помню до деталей. Помню все, не помню, почему расстались. Обстановку комнат помню до деталей. Помню все, не помню, почему расстались. Век устроен строго, счастье до утра лишь. Ты меня в дорогу снова собираешь. Не печалься полно, видишь, снег растаял. Одного не вспомню, почему расстались. Не печалься полно, видишь, снег растаял. Одного не вспомню, почему расстались.
1: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
2: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

одному не катастрофа. А если ты по жизни одиночка, уверенней строка и легче строфы, душа не тяготится.

естественно, не сразу, постепенно. А между разговорами в постели все чаще

друзей, прослыв славянофилом, немного желчным, но зато бывалым. Ты никогда не будешь тратить силы на то, чтобы казаться добрым малым, настойчиво стремясь из грязи в князи. Ты будешь философствуя у Бога, искать причинно-следственные связи.

клёкот еле слышный и далёкий. Всё явственней, торжественней и ближе. И ты, не разбираясь в подоплёке, поймёшь, что одиночеством унижен. Поймёшь, что одиночество

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: В Ялте ноябрь,

0: листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном в Ялте на Яворе. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем. В Ялте ноябрь. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки в Ялте ноябрь. Разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный, оброненный кем-то билет.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.
3: Я выберу день по своим, по особым приметам, по розе лесов, по ее побежалым цветам. Я выберу день, потому что кончается лето и близится осень к моим беспокойным летам. Я выберу курс не на самые легкие тропы. Покатятся горы навстречу угрюмой волной. Я выберу путь, не омытый всемирным потопом, где только звезда, да еще надо мной. А где-то внизу керосиновый свет Киалима, шуршанье мышей, да надежный бревенчатый кров. По меркам вершины там ждет субтропический климат, по меркам долины здесь зона полярных снегов. И надо хранить от ветров неокрепшее пламя, и надо суметь настроение друга прочесть, чтоб штиль разговоров не смог превратиться в цунами, а долгие сутки казались короче, чем есть. Прими нас, хозяин, уйми холода, африканыч, от жаркого отчества станет едва ли теплей. Подбрось-ка дровишек, чтоб зимник не выстудить за ночь. А если найдется, а если не жалко, налей. Сдвинутся кружки, для тоста не ищем причины. А ветер бушует, шаманя летит под венцы. По меркам долины мы числимся в списках мужчины, по меркам вершины пока еще только юнцы. Я выберу день по своим, по особым приметам.
2: Реклама.
4: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33, 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
5: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
6: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

Заказана погода нам удачею самой, довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой, две синевы у горизонта скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор, сродни горам в безумии буйстве кротости, седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор, и впадины меж ними словно пропасти. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Нам сам великий случай, брат, везение, сестра, хотя на всякий случай мы встревожены. На суше пожелали нам ни пуха, ни пера, созвездия к нам прекрасно расположены. Мы все вперед смотрящие, все начали с азов, и если у кого-то не везение, меняем курс, идем на сос, как там в горах на зов, на помощь прерывая восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, а солью убеленные, скупая океанская огромная слеза, умоет наши лица просветленные. Взята вершина, клотики вонзились в небеса, с небес на землю только на мгновение. Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса и снова начинаем восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан, благословенны вечные хребты, благословен великий

Ше погоны на каждом и вера и толк. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: 30 лет – это время свершений. 30 лет – это возраст вершины. 30 лет – это время свержений. Тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться. Каждый шаг осторожненько взвеся. 50 – это так же, как 20. Ну а 70 – так же, как 10. 30 лет – это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет – это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет – это радость и горе. 30 лет – это жизнь на пределе. 30 лет – это песни и мысли. 30 лет – это море и скалы. 30 лет – это поиски смысла. 30 лет – это все-таки мало.
2: Когда просты...
3: Ежедневно на «Калине Красной» программа «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными.
4: Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет.
3: «Музыка любимого кино» на радио «Калина Красная». Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.
3: Вы слушаете радио «Калина Красная».
4: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Реклама.
1: Ко мне подруга в гости Веризина Лайф приезжала. Восхищалась нашими подъездами. Говорит, как столица.
2: Я поэтому и выбрала Веризина Лайф от строительной компании «Континент». Такое благоустройство дворов, такая красота в подъездах. Редко где встретишь. А теперь еще и квартиры с отделкой White Box можно купить.
1: Звоните 77 99 44.
3: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Подробности в офисе продаж.
4: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
5: Суздаль Аква!
6: Если наш папа ведет себя как ребенок, значит он съезжает с самой большой горки в аквапарке Суздаль Аква. А если к нему присоединяется и мама?
7: Суздаль Аква!
6: Значит, мы снова отдыхаем в Суздаль Аква всей семьей.
8: Современный семейный курорт рядом.
9: Здоровый отдых и полная перезагрузка за один день.
8: Подробности на aquasuzdal.ru.
10: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32 08 08. 32 08 08.

Лишь пройдя через боль и муки, можешь смело себе сказать: проще выбрать побольше брюки, чем решиться поменьше жрать. На земле, где казалось вечной будет юность твоя и лень, ах, как времечко скоротечно, раз и ты уже старый пень. Ох, как времечко бессердечно, раз и ты уже старый пень. И оскомы от кислых ягод сладкой ягодой не отбить, и от горьких невзгод и тягот не крепчает желание жить. Но вот только бы не слабели ощущение красоты от мурашек на женском.

0: четком статусе кавалера, на свидание лечу спеша. В четком статусе кавалера, на свидание лечу спеша. Со свидания ж ползу понурый, чуя привкус полынь травы. Бабы в том, что они не дуры, не спешат убеждать, увы. Бабы в том, что они не дуры, не спешат убеждать, увы. Бабы в том, что они не дуры. Да ну их!
1: На колени красной музыка любимого кино.
2: Вспомним песню, прославившую город Саратов, которая стала неофициальным гимном города на Волге «Огней так много золотых». Она была написана на стихи поэта Николая Доризо. Поэт сразу высоко оценил потенциал своего творения и предложил друзьям-композиторам положить эти трогательные слова на музыку. Композиторов, однако, эта идея не заинтересовала. Как это «люблю женатого»? Кто это разрешит петь? Опасались. Такое было время. Тогда автор рискнул показать стихи редактору литературной газеты Константину Симонову. А ему понравилось. Он взял и напечатал. Музыку после этого написали сразу несколько известных композиторов-песенников, но ни одна из музыкальных версий отклика у слушателей не нашла. Песня, увы, стала забываться. Почти забыл про нее и сам автор Николай Доризо. А в 1957 году, во время работы над картиной «Дело было в Пенькове», вспомнил. Когда съемки уже были закончены, поэта озарила мысль, что его стихи про любовь к женатому мужчине как нельзя лучше подходят к сюжету киноленты, и попросил композитора Кирилла Молчанова быстро сочинить песню. Как нередко рассказывают в таких случаях, музыка простая и завораживающая родилась мгновенно, как только композитор сел за рояль. Доризо с Молчановым поехали на киностудию показывать материал режиссеру Станиславу Ростоцкому. На следующий день «А я люблю женатого» распевали на всех этажах и в коридорах студии. По легенде, Ростоцкий вносить изменения в картину на этом этапе не имел полномочий. А вот директор киностудии имени Горького, услышав песню, воскликнул: «Волей, данной мне Богом и Центральным комитетом партии, переношу сроки сдачи фильма». В картине «Дело было в Пенькове» появились сцены на натуре и в павильоне, на фоне которых композиция звучит в исполнении певиц Екатерины Семенкиной и Антонины Фроловой. Слушаем «Огней так много золотых» на радио «Калина Красная».
3: Зима скоро, дров бы запасти.
4: Посвобожусь, Маус, съезжу в лес.

из моды вышедший платок, колючий воротник. В потоке выцветших пальто несет тебя час пик. Темно, хоть нет еще пяти, не ярк улиц свет. Вот только некуда идти, тебе в 17 лет. Унылых новостроек ряд на дальнем рубеже, но дверь тебе не отворят, ты взрослая уже. Там мать с сожителем своим успеть пожить спешат, и так им тесно там двоим, проси не мешать. Переночуешь у подруг, а там как ни крути, опять закружит жуткий круг, и некуда идти. А люди во дворы снуют, и как-то невзначай ты смотришь в окна, там уют, там закипает чай.

неоновых реклам огни, огни машин чужих. И как дожди проходят дни, не складываясь в жизнь. Темно, хоть нет еще пяти, вдруг голос за спиной. Поскольку некуда идти, так стань моей женой.

Каменная стена, китайский пестрый календарь за позапрошлый год. И вновь дожди ведут годам свой беспощадный счет. В коротких и глухих ночах нежна притворно ты, но

как любви, и не найдя, родишь однажды дочь. И все, бумажным конфетти сквозь пальцы горстка лет, и вроде есть куда идти, да силы больше нет. Нелепо, видимо, спешить на жизни карнавал, латает пустоту души дурацкий сериал.

0: и заглушат колокола боль первую утрат. И ты разлюбишь зеркала за правду по утрам. И выцвел календарь давно на кухонной стене. Твой дождь стучит в мое окно, ты спишь, не спится мне.
1: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.
2: Ты так нежен, туманен и мудр.

Спой про него, если все еще веришь. И сколько нам ты дороги отмеришь до милых сердцу российских могил. И тут должен быть вой стоять по России. Рок-н-ролл.

0: что-то неожиданно громко стал последний куплет петь.
1: Золотой фонд советской песни на радио «Калина Красная».

Я смотрю на веселые лица, на стремительный взлет кумача и на красную ленту в петлице, словно рядом плечо и плеча.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Налей чайку зеленого, налей кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей, а мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят огорчением взамен. Все тот же вид из моего окна, все те же

Тончайшие плети. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен.

0: приходит огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходит огорчение взамен.
1: Приветствую всех слушателей радио «Калина Красная». Я Александр Деточкин. И от имени нашей радиостанции я рад поздравить с днем рождения замечательного автора-исполнителя, поэта, уже, можно сказать, легенду авторской песни Вадима Егорова.
0: Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста.
1: Родился Вадим Владимирович 7 мая в 1947 году в Эберсвальде, советская зона оккупации Германии. Вскоре семья переехала в Москву. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, в 61-м начал сочинять стихи, а чуть позже и песни. В 30 лет Вадим Егоров освоил шестиструнную гитару, при этом до 1976-го он аккомпанировал себе на фортепиано. Высшее образование Егоров получил в Московском государственном педагогическом институте, который тогда еще называли «поющим институтом», потому что его в разное время закончили Юрий Висбор, Ада Якушева, Юлий Ким, Борис Вахнюк, Вероника Долина.
2: И первое створение, и первая песня, и первый выход на сцену, и первая зарплата, и первая выпивка. Тоже это не забудешь. И я благодарен ужасно этим годам. Я благодарен судьбе за то, что она меня взяла и привела в институт, в который я не собирался идти. У меня отец учитель, мама учитель. Но я не хотел быть учителем.
1: Известным автором Вадим Егоров ощутил себя с появлением песни «Дожди». Городская зарисовка в размытых акварельных тонах тогда шквалом пронеслась по стране, а в 70-м появилась на гибкой пластинке в журнале «Кругозор».
0: Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди.
1: Вадим Владимирович занимался научной работой, защитил кандидатскую диссертацию по психологии, работал заведующим сектором в Институте дефектологии Академии педагогических наук СССР. В 1996-м Егоров закончил работу по специальности и полностью посвятил себя творчеству, песням и концертной деятельности.
0: Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а дно вон то, что справа, это я.
1: Теперь он считается одним из классиков жанра, наряду с Булатом Акуджавой, Александром Городницким, Юрием Кукиным. В основном всегда писал лирику, других тем касался постольку поскольку, но в советское время его, тем не менее, не печатали.
2: Я собрал книжку, отнес ее в издательство «Молодая гвардия». И тот, кто эту книжку читал и рецензировал, он мне сказал: «Понимаешь, Вадим, вот все, я прочел, мне очень твоя схема нравится, но ее не напечатают». Я говорю: «Почему?» «А потому что в ней нет паровоза». Это я впервые услышал это слово «паровоз». Я говорю: «Что такое паровоз?» А паровоз – это хотя бы несколько стихотворений о БАМе, о революции, о руководящей роли. Вот без этого я бы рад бы написать, я не могу.
0: «Кружусь со всеми прочими в пожизненном балете».
1: Вадим Егоров – признанный авторитет для начинающих авторов. Только на Грушинском фестивале Вадим Владимирович был председателем жюри 5 раз. И я, кстати говоря, с ним вместе был в жюри фестиваля «Покровский собор». Замечательные тоже воспоминания, дай бог памяти, когда это было. 21-й год. Благодаря удивительным текстам, которые моментально запоминаются, и легким мелодиям, многие произведения Вадима Егорова давно живут совершенно самостоятельно, автономной жизнью. Зачастую никто и не помнит имени того, кто это сочинил. Они стали почти что городским фольклором. Интересный случай. Знаменитая песня «Лето» 1987 года получила второе дыхание, обрела популярность уже среди молодой аудитории. Алексей Хомчик спел ее в неожиданной современной манере. Показал автору, и тот такой вариант одобрил.
3: Под ковер зеленый загляни-ка, земляника, всюду земляника, и шмели, шмели.
1: И все же главным своим призванием Вадим Егоров считает стихи.
2: Дело в том, что я песни, как бы, я их пишу в свободное от стихов время. То есть основной массив, написанный мною, это стихи. Нет подпорок этих, как гитара, как ритм, как... Вот они перед тобой лежат, как бы голенькие, и все видно.
1: Гастрольная география барда велика и дает представление о том, насколько нужна русская поэзия, русское слово тем, кто когда-то покинул родину. Это Германия, Швеция, Израиль, Франция, Нидерланды, Канада, Австрия. Только в США Вадим Егоров был с концертами 17 раз.
2: В первый раз там оказался в 88 году. И вы знаете, это было нечто. Во-первых, как люди шли на концерты, они ломились туда и плакали. И очень многие, насколько я мог видеть со сцены, плакали. Какие-то песни они узнавали и подпевали. И для них это был как бы мостик в ту жизнь. Без слез там не обходиться.
1: И дома, разумеется, Вадима Егорова помнят, любят, слушают поклонники авторской песни уже нескольких поколений. Он наш талантливый современник. С днем рождения, Вадим Владимирович. Здоровья вам, радостного настроя, счастья. Спасибо за эти песни.
0: Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в память. И мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам, а мы во сне зовем, как в бреду, асфальт и топчем юный и упруги, и на прощание стискиваем руки. И руки обещают нам приду, и руки обещают нам приду. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, так верим. Но наяву распахнутые двери, и горь утраты тоже наяву, и боль утраты тоже. Но не прервать связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем заменить? Друзья уходят, кем заменить? Друзья уходят, как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в заметь, и мы смеемся с новыми друзьями, о старых вспоминаем по ночам, о старых вспоминаем по ночам.

0: Реклама.
1: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
3: Записывайтесь на прием в клинику Нева номера 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 320808. 320808.
5: На Маяковской площади в Москве живет моя далекая подруга. В ее окне гнездо свивает вьюга, звезда горит в вечерней синеве. Судьбы моей извилистая нить оборвана у этого порога. Но сколько не упрашивай я Бога, нам наши жизни не соединить. Но сколько не упрашивай я Бога, нам наши жизни не соединить. На Маяковской площади в Москве стремительностью близкая к полету спешит она утрами на работу. Морозный снег блестит на рукаве. Наш странный затянувшийся роман подобен многолетней катастрофе. Другим по вечерам варить ей кофе, смотрев с другими в утренний туман. Другим по вечерам варить ей кофе, смотрев с другими в утренний туман. Но в час, когда подводный аппарат качается у бездны на ладони, ее печаль меня во тьме нагонит и из пучины выведет назад. Но в час, когда в затылок мне дыша, беда ложится тяжестью на...
0: Калина Красная.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: В день, когда мы поддержкой земли заручась, по высокой воде, по соленой своей, выйдем точно в назначенный час.

сезон. Только водная гладь благодать, и на длинные мили кругом ни души. Оттого морякам тяжело привыкать, засыпать после качки в домашней тиши. Наши будни без праздников, без выходных.

Небесная гладь благодать, ни заборов, ни стен, хоть поши, хоть пляши, оттого морякам тяжело привыкать, засыпать после качки в уютной тиши. Говорят, что плывем мы за длинным рублем, кстати, длинных рублей просто

растворятся морские ворота страны перед каждым своим моряком. Здесь кругом только водная гладь, благодать, и вестей никаких, сколько нам не пиши. Но потом морякам тяжело привыкать засыпать после качки в уютной тиши. Всякий раз уплываем с землей.

0: мать непутевых детей. Вот маяк нам забыл подморгнуть с высоты, только пялит глаза, ошалел, обалдел. Он увидел, как траулер встал на винты, обороты врубив на предел. А на пирсе стоять все равно благодать, и качаться на суше до крика души. Нам, вернувшимся, не привыкать, привыкать после громких штормов к долгожданной тиши.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».

Не скажу, какого лиха ради, цель и в самом деле не ясна. Весь огромный город лихо радит, безалабернейшая весна. Весь огромный город лихо радит, безалабернейшая весна. Я со спячки потянусь

но конца как будто не видать, но конца, ей-богу, не видать. Не скажу, какого лиха ради,

Здравствуйте, товарищи! В память о великой победе советского народа в борьбе с нацизмом в послевоенном Берлине были установлены мемориалы, которые по сей день напоминают о бессмертном подвиге Красной Армии. И сегодня мы говорим об истории этих мемориалов. У микрофона Лев Варнак. Уже 11 ноября 1945 года в Тиргартене, недалеко от Бранденбургских ворот и Рейхстага, где шли ожесточенные бои за Берлин, был установлен первый советский мемориал. Его авторами стали скульпторы Лев Кербель и Владимир Цыгаль, а также архитектор Николай Сергеевский. Главный вход мемориала был обрамлен двумя танками Т-34. Именно эти два танка во время взятия Берлина первыми вошли в город. Позади были установлены две пушки, своими залпами провозгласившими взятие столицы Рейха. А главным местом мемориала являются колоннады с именами павших советских солдат. На самом высоком пилоне находится 8-метровая бронзовая статуя красноармейца. В знак окончания войны он держит оружие на плече, а его левая рука вытянута над павшими товарищами, покоящимися у подножия памятника. На двух каменных саркофагах высечены фамилии офицеров, павших в боях за Берлин в период между 14 апреля и 1 мая. Читая их фамилии и даты смерти, невольно появляется скорбь и слезы от того, что эти мужественные ребята героически дошли до Берлина, не дожив до победы считанные дни.

0: 8 мая 1949 года в Трептов парке открылся мемориальный комплекс, созданный авторским коллективом под руководством архитектора Якова Белопольского, скульптора Евгения Вучетича, художника Александра Гарпенко и инженера Сары Валериус. В центральной части комплекса расположены 16 саркофагов, символизирующие 16 советских республик. На территории мемориала находится 7 тысяч погибших советских солдат, павших в боях за Берлин. Главным монументом мемориала является конусообразный мавзолейный холм, являющийся пьедесталом для фигуры красноармейца со спасенным ребенком на руках и опущенным мечом над свастикой. Эта фигура воина-освободителя символизирует разгром национал-социализма и обращение к мирному будущему. Также этот монумент является завершающей частью триптиха Победы. Первый монумент – тыл фронту в Магнитогорске. На нем расположены две фигуры – рабочего и воина. Оба держат меч, но первый смотрит на восток, в сторону Магнитогорского металлургического комбината, а второй на запад, туда, где во время войны находился враг страны. Этот монумент символизирует самоотверженную работу тыла на победу. Второй монумент «Родина, мать зовет» располагается в Волгограде, где после Сталинградской битвы наступил перелом и осознание того, что Рейх будет повержен. Так в Сталинграде меч Победы был поднят, а опущен он был уже в Берлине. Кстати, в 2022 году в Кемерово была воздвигнута точная копия берлинского мемориала воину-освободителю. Дело в том, что прообразом воина-освободителя стал кузбассовец Николай Масолов, спасший 30 апреля 1945 года маленькую девочку в битве за Берлин. Поэтому земляка решили почтить памятью на родной земле. Так, один из главных мемориалов Победы появился и в современной России. Художественная сила этого монумента не может не тронуть сердца, ведь в нем запечатлен бессмертный подвиг советского солдата. Глядя на него, понимаешь всю глубину и ответственность слов «Ничто не забыто, никто не забыт». А с вами был Лев Фарнак. До встречи на радио «Калина Красная».
1: Котелок историй на «Калине Красной». Для всех, кто слушает нас за рулем, программа о новостях автопрома, безопасном вождении, наших дорогах и многом другом. Ведущий Никита Гудков. За рулем. В понедельник, среду и пятницу на радио «Калина Красная». Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: «Калина Красная». Музыка русской души.

А в сентябре на таежную реку свесится дождь и качнутся ветра. Лист упадет, как письмо человеку, и перелетная

с утра и не вернуть уходящего лета, как не вернуть уже прожитых дней.

в тучах заплутала с утра. За сентябрем, за недолгой рекою, домик в тайге и последняя ночь. Можно еще дотянуться рукою

0: и век.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.
0: Известно в книге судеб, куда ведет дорога. Не спрашивай, не будет удачного пути. Пусть будет только небо, да хлебушка немного. Да чтобы до ночлега нам засветло дойти. Да чтобы до ночлега нам засветло дойти. Нас дождичек промочит, а солнышко обсушит, а будет дождичек.

прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Но если на нашей планете все может случиться, от огня я дыма сердцам горячо и темно. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода.

Пир вылил в ванну седьмое ведро, гладит волосы цвета весенней травы и чешуйчатое бедро. Нам на ужин нужны яйца и молоко, я боюсь отпускать тебя так далеко. Там ни грохота взрывов, ни свиста пуль, там по улице ходит рыбий поток.

0: весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Горит лампада под иконой, спешит философ на экзамен. Плывет по Охте полусонные трамваи с грустными глазами, трамваи с грустными глазами. И заняты обычным делом четыре ветра над верстами. По городам заледенелым, по белым ставням. Поземка бьет в стальные двери, приказы свернуты петлею, турбины туревут, как звери, и мы прощаемся с землею, и мы прощаемся с землею. На целый час сплошного неба, на 60 веков горячих, и под крылом земные недра открытым зрячим. Вот пехотинец роет снова окопы маленькой лопатой. На черных просеках сосновых лежат немецкие гранаты, лежат немецкие гранаты, лежат разложены по нишам под голубой звездою Вегой, по черным ящикам, прогнившим под талым снегом. Лежат на сопках отдаленных во тьме лихие командиры, лежат работники района в своих натопленных квартирах, в своих натопленных квартирах. Лежит провинция глухая, встают строительные роты, и долго песня затихает за поворотом. Лежат заботы на мужчинах, на их плечах тяжелым небом пылает ножик перочинный, очнувшись утром с черствым хлебом, очнувшись рядом с черствым хлебом, лежит поэт на красных нарах, и над его стоят постелью заиндевелые гитары поморских елей. Лежат торжественные думы на облаках, найдя спасенье, вот набираем высоту мы по тысячу.

0: на невозможное свидание с самим собою.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
0: Менче ветрю, і волни з перехльоста. Скоро ось все изменится вокруг. Смена красок этих трогательней поступ. Чем на ряда перемен у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локти не пойдешь. Или колено, сколь же радостней, прекрасное вне тела. Не объять и невозможно, ни измена. Посылаю тебе посту эти книги, как в столице, мягкой стель, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят, все интриги невероятно, да обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруг, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Пусть и вправду посту курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря подальше, от вьюги, лебезей не нужно трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Вот и прожили больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливой. Расскажешь мне известия, постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро посту, друг твой любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения.
1: Калина Красная.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Песня про белого слона. Жили-были в Индии самые старины дикие, огромные, серые слоны. Слоны слонялись в джунглях без маршрута. Один из них был белый почему-то. Добрым глазом, тихим нравом отличался он, и умом, и мастью благородной. Средь своих собратьев серых белый слон –

белое слоновье. Долго был в обиде я, только вот тяна, мне владыка Индии вновь прислал слона в виде украшения для трости. Белый слон, но и слоновой кости. Говорят, что 7 слонов иметь хороший тон, на шкафу как средство от напасти. Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слон.

лесам. Ветер бесится с ухмылкою бесит. Что же мы делаем с тобой, Александр? Провожаем мы отцов в поднебесье. Провожаем ни на день, ни на час. Сколько б год

продержались. Мы с отцами были словно истцы. Мы ответчиками не были сами. Мы с тобою уже сами отцы. Со своими не дружили отцами. А теперь нам только слезы со щек. Да вороны над Никольской чаще. Твой отец тебе не снится еще. Твой отец тебе не снится еще. А вот мой мне снится чаще и чаще. Что мы знаем, может, скоро я

с тобой, Александр. Посидим и потолкуем с отцами. Будет крут наш разговор из свинцов, но он грех непонимание снимет.

вместе с ними. Лупит снег по городам, по лесам. Ветер бесится с ухмылкою бесии. Что ж мы делаем с тобой, Александр? Провожаем мы отцов, провожаем мы отцов, провожаем мы.

нравятся красивые женщины. Наверное, их лепят из чистого снега. И даже когда королевы обвенчаны, нам долго еще не хватает их смеха. И даже когда королевы обвенчаны,

друг друга, а вокруг бесконечный снег. Помню вечера вкус и запах, я навстречу иду весне, с собачонкой на задних лапах.

Да, воротник и молчать. Может, далью таёженою перепутать себя.

0: свою, за печалью печать. Это ж надо запутаться, так что вновь не начать.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: еженедельно, по четвергам. Слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00. Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Калина Красная.
1: Не бойцы сражений мировых, соразмерив жизнь и смерть впервые, были мы детьми сороковых. Догоняют нас сороковые. Не подставишь павшему плечу, не поставишь красный крест за слоном. Сколько там добавится еще к 20 молчащим миллионам? В скорбной связке мама, сын, жена, горсточка друзей еще живая. На второй заход пошла война, наше поколение добивая. Никого из вас не заменю, лекарем не стану батальонным. Просто будто к вечному огню прикасаюсь к струнам раскаленным.
2: Реклама.
3: Мы недавно в столице закатов были, там такие виды.
4: А мы скоро будем наслаждаться роскошными видами из собственной квартиры.
5: Как?
4: Купили квартиру с видом на закаты в новом доме смарт-квартала Верезина Лайф. Там так красиво, живописно, такая панорама. Приглашу посмотреть.
5: Лучше станем соседями.
4: Тогда звони 77-99-44.
6: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Верезина». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности в отделе продаж.
7: Теперь есть с чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
8: Суздаль! Аква!
9: Именно так звучит счастье, которое испытывает ваш ребенок в аквапарке Суздаль Аква. И радость, и восторг тоже будут звучать именно так. Поэтому давайте повторим. С новой горки. Итак, поехали!
8: Суздаль Аква!
9: Современные горки, бассейны, игровые, анимация, кафе и прочие детские радости.
8: Суздаль Аква! За день столько счастья!
9: Подробности на aquasuzdal.ru.
10: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 320808. 320808.
11: Люблю я вас, мои друзья, святое дело дружба. О том, как с вами счастлив я,

«На колени красной» – музыка любимого кино.

где я только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал.

0: На радио «Калина Красная» программа «Про чтение».
1: Добрый вечер. В эфире литературная программа «Про чтение». Наш общий дом для всех, кто верит, что лучший подарок умеет шелестеть страницами и пахнуть типографской краской. И я ее ведущая Лина Кусто. Скоро Новый год. Время, когда воздух густеет от ожидания чуда. А мы все ненадолго становимся немного детьми. И, конечно, ломаем голову над тем, что же подарить близким. Как найти не просто вещь, неважно, ребенку или взрослому, а то, что можно подарить по-настоящему, увидеть часть общего прошлого и даже, может быть, диалог поколений. Представьте, как могла бы выглядеть книга с иллюстрациями лучших художников страны, которые рисовали для нескольких поколений читателей. Именно о таком удивительном издательском проекте, многотомной антологии легендарного журнала «Мурзилка», мы будем сегодня говорить. Легендарного не только с точки зрения своей почти столетней истории, но и истории в детской журналистике. Не только обучающей, но и развивающей литературы. И поможет нам в этом путешествии в страну детства и бумажных артефактов уникальный человек. Юлия Остапенко, главный редактор и генеральный директор издательства «Тримак», лауреат множества премий, настоящий специалист в истории детской журналистики и человек, который буквально по крупицам собирал множество летописей страны. Юлия, спасибо вам, что нашли время для нашего предновогоднего эфира.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, читатели. Очень рада с вами поговорить сегодня, тем более в такие предновогодние денечки.
1: Давайте начнем с истоков. Как издательство, известное в том числе каталогом молодых иллюстраторов и проектом «Наши комиксы», удостоенным в том числе национальной премии, взялось за такой гигантский, почти археологический труд, то есть столетнюю историю «Мурзилки»? Как зародилась эта идея у вас лично и с чего все началось?
2: Все, как обычно, начинается с семьи. Я тоже мама, у меня двое детей, мальчиков. И когда-то очень давно, это как раз вот уже более 10 лет назад, мы после выхода вот того самого каталога молодых художников-иллюстраторов, мы благодаря одному из них, а именно Максиму Митрофанову, мы познакомились с замечательными людьми в редакции журнала «Мурзилка». Мы были тоже как-то несколько далеки, как все мы последние годы, не очень, ну, мы все помнили о «Мурзилке», конечно, но когда мы пришли в это легендарное место в редакцию, когда мы познакомились с этими увлеченными людьми, которые уже на протяжении там, не знаю, каких-то совершенно сумасшедших лет продолжают издавать журнал, бумажный журнал для детей, мы, конечно, были очень удивлены. И когда они нам рассказали, что у них есть на данный момент такая задача сделать тогда еще к 90-летию такую юбилейную книжку, которую можно было бы дарить всем, кто работал в «Мурзилке», а именно художники, то есть собрать всех художников «Мурзилки», которые работали в журнале, и сделать такой, ну, условно говоря, каталог. Так как мы делали каталог молодых художников, то здесь вот сделать каталог художников «Мурзилки». Мы, конечно, удивились очень, но, с другой стороны, было очень интересно взяться за такое дело, потому что, ну, как минимум, это надо перелопатить весь архив журнала. Они сказали, ну, давайте попробуем. Нам в офис привезли весь архив журнала «Мурзилка». Это что-то с чем-то. Представляете себе, что это 90 лет, каждый год выходило по 12 номеров.
1: Но да? Это невероятное количество, да, это действительно
2: да.
1: Невероятно.
2: А самое главное, вы не представляете себе, когда вы это все видите воочию, вот это все в ваших руках. Мы все ходили, смотрели, трогали эти странички, боясь на них дышать. И однажды вот также пролистывая эти журналы, я просто каждый раз у меня в голове думаю, господи, вот эти журналы читала моя бабушка, когда была маленькая. Это мой дедушка, это мой папа, это мама. А вот этот журнал я вот читала, но я не знаю окончания этого рассказа, потому что у меня не было следующего журнала. И я говорю, вот сейчас-то я его и посмотрю. И такая мысль пришла, вот она совершенно, мне кажется, логичная, совершенно простая, понятная, вот потому что она правильная. Я хочу показать это своим детям. И вот хотелось поделиться этой историей, этими впечатлениями, этими эмоциями, которые трогали меня. Я уверена, моих родителей, бабушек, дедушек, хотя мне вот уже скоро 50 лет. И это история связи поколений. И мы хотели показать детям, но было страшно давать в их шаловливые ручки вот эту историю настоящую на тоненьких бумажках, которые от времени уже стали совсем тоненькие, хрупкие. Даже скрепки, на которых журнал держался все эти 90 лет, хотя их не трогали, это же архив, да, они уже истлели. И вот это все хотелось показать детям. И тогда вот появилась эта идея, а если это показать всем детям? Более 10 лет назад еще не было такого бума на историческую литературу. И тогда, как раз вот когда родилась эта идея, мы решили это сделать. Хотя никто не верил. И больше всех, кстати, не верила сама редакция журнала. Они говорили, да нет, ну кому это будет интересно? Это же старье, это давно все прошло, быльем поросло, это неинтересно. А нам казалось, что интересно.
1: Юлия, да, действительно, это невероятная история, так как я встретила ваше издательство и эти замечательные книги на Nonfiction 27, совсем недавней выставке, и действительно невозможно было пройти мимо, потому как я встречала эти подборки только в Ленинской библиотеке, живые действительно страницы журнала, и тут я была, ну, действительно, не просто приятно удивлена, и, конечно же, захотелось об этом рассказать. Невероятная история, как современный каталог открыл дверь в прошлое. Мы ненадолго прервемся на музыкальную паузу, чтобы послушать лучшие мелодии.
0: Прочтение.

речи томлюсь, дни, часы и минуты считая, я уже ни в кого не влюблюсь, мне этих с лихвою хватает. Есть три женщины в сердце моем, с каждой прожито в общем немало. Отдавая друг другу свое, расстаемся без ссор и скандалов. И пускай переменчив их нрав, то мудрый, то уж ветреный слишком, вы простите меня, коль не прав, я ведь тоже порой, как мальчишка,

0: есть три женщины. В сердце моем им воздушные шлю поцелуи. С каждой часто бываю вдвоем, но друг другу они не ревнуют. Словно червь гложет слухов возня, тут любой бы сломался и бросил, но всегда понимают меня лишь супруга, гитара и осень.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Прочтение. Автор программы, писатель, поэт и радиоведущая Лина Кусто.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это «Прочтение», программа о книгах, которые становятся событиями. У микрофона Лина Кусто, и мы беседуем с Юлией Остапенко из издательства «Тримаг», его главным редактором и генеральным директором, лауреатом множества премий, настоящим специалистом по истории детской журналистики. И говорим мы о монументальном проекте антологии журнала «Мурзилка». Юлия, когда идея уже обрела очертания, наверняка встал вопрос структуры. И мне известно, что изначально, например, в редакции хотели просто алфавитного указателя, но вы предложили хронологический принцип разделить историю на периоды, что, на мой взгляд, конечно же, отличная идея. Почему этот подход показался вам, ну, единственно верным в этой ситуации? Что он позволяет увидеть читателю, и ребенку, и взрослому?
2: Да, здесь была такая мысль, когда вот мы готовим любую книгу, я всегда смотрю и всегда ставлю себя на место читателя, который ничего не понимает и хочет с чем-то познакомиться. По алфавиту, справочник такой, это все здорово, но хотелось показать именно развитие, динамику. А динамика и вообще история по алфавиту не бывает. Поэтому мы решили разделить это на этапы, тем более, что, зная нашу историю, они очень легко прослеживаются. Это и история страны, история развития нашего искусства. Даже вот мы все понимаем, очень жалко, что у нас нет этой книжки. Вот самой первой книжки архива «Мурзилки», там первые 30 лет жизни журнала и 30 лет жизни страны. Это совершенно, вот ты просто по страницам ты видишь, как все менялось. А начальные годы, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, ну вот, да, в принципе, вся наша история, она всегда развивалась, она не была статична. И хотелось показать именно это развитие, как все менялось, как появлялись новые художники, тенденции в рисовании, темах, как это рисовалось, чем рисовалось. Извините, вот даже это было очень важно и очень интересно посмотреть, потому что разное время были разные запросы. То есть когда-то можно было рисовать только красками и нельзя карандашами, нельзя было рисовать фломастерами. И вот это все мы можем проследить по страницам журнала. Именно это и интересно.
1: Ну что ж, ваш проект, можно сказать, взгляд в прошлое. А как вы оцениваете вот сегодняшний день журнала? Как, на ваш взгляд, «Мурзилке» удается сохранить свою идентичность, оставаясь узнаваемым другом детства и для современных детей, выросших в совершенно другом медийном пространстве, но и для их родителей?
2: Ну, здесь, мне кажется, очень просто это как раз сказать, ну, вернее, проще сказать, чем сделать. Вообще журнал «Мурзилка» изначально создавался как литературный журнал, который показывает именно современную литературу для современных детей. Ну, вообще, как бы задача журнала – это знакомить читателя, маленького читателя, соответственно, его времени, ну, его возрасту, извините, и показывать ему то, что сейчас интересно, заинтересовать ребенка, чтобы ребенку было интересно прочесть. То есть это не длинное произведение, когда книгу читаешь от начала до конца, там все-таки какой-то объем. А здесь небольшие короткие произведения с хорошими иллюстрациями, интересными темами. И вот именно тем, что это интересно по возрасту и, самое главное, актуально. То, что актуально сегодня и сейчас. В журнале это было, есть и, надеюсь, будет. И именно в этом залог успеха любого периодического издания, в том числе и «Мурзилки».
1: Ну что ж, мне действительно тоже кажется, что когда взрослый родитель, бабушка, дедушка и ребенок вместе открывают подобные книжные страницы или журналы, это, конечно же, действительно точка соединения всей семьи и, конечно же, общения. Я очень хорошо помню, как я ждала выпусков каждого этого журнала, и действительно очень здорово то, что он тебя учил, не поучая. И действительно, там были очень интересные, увлекательные страницы. Ну что ж, друзья, мы снова делаем паузу, чтобы послушать замечательную музыку на радиостанции «Калина Красная». И после небольшого перерыва мы обязательно продолжим нашу беседу с Юлией Остапенко.
0: Прочтение.

0: Реклама.
1: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
4: Как славно жить, когда жить есть где? В подвале или на втором этаже?

0: забрать в охапку.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.
1: На радио «Калина Красная» программа «Прочтение».
3: В эфире снова звучит программа «Прочтение». Я Лина Кусто. Мы продолжаем наш разговор об одном из самых теплых журнальных, а теперь уже и книжных воспоминаний – возвращении в детство через страницы старого журнала «Мурзилка». Наш гость – Юлия Остапенко, руководитель издательства «Тримак», который выпускает эти прекрасные архивы в виде книг. Юлия, ну и, конечно, самая захватывающая, почти детективная часть вашей работы – это поиск прав и наследников. Это тоже отдельная и непростая работа. У журнала, насколько я понимаю, не было прав, или, может быть, не на все были права, и приходилось искать авторов и художников, работающих с 1924 года. Какая история из этого юридического квеста запомнилась вам больше всего?
4: Ой, ну это да, это действительно очень интересная история, и если честно, я немножко жалею, что я это не записывала по мере того, как мы вот работали с наследниками, потому что найти наследников, вроде с одной стороны кажется, это известные люди, это все легко и просто, но оказалось, во-первых, их очень много, у каждого произведения всегда два автора, это художник и писатель, автор текста. И многих уже с нами нет, у наших творческих людей почти у всех очень бурная личная жизнь. Было несколько семей, и родственники разбросаны по всему свету. И так просто, оказывается, это не сделать. И мы искали действительно, мы давали объявления в газеты, мы обращались к нотариусам, мы обращались, естественно, в Российское авторское общество. Это был простой путь, это то, что было прямо и понятно, и казалось, что мы таким образом это сделаем. Но, как оказалось, это только 20% от общего количества наших авторов. В основном они все разъехались, никто не знает, кто их наследники, где они живут, кто они, что они. Мы подключили сарафанное радио наших всех знакомых. Мы брали старые справочники Союза писателей, Союза художников, Союза журналистов. Мы просто старые телефонные справочники поднимали. К некоторым, вот как к наследникам Юрия Узбякова, например, мы ходили, вот наш директор прям ходил дому, мы посмотрели по справочнику, что он живет там-то и там-то, и мы просто пришли туда, сидели около подъезда и спрашивали, а вот здесь такой-то, такой-то жил? Да, говорит, жил, но сейчас там, говорит, его дочка, она сдает квартиру, но она вроде приехала. Да, это вот просто ходили вокруг дома. Такое было. Кого-то мы искали вот просто буквально где-то встречи. С одной из наследниц мы встретились на выставке, когда уже вышла книга, и мы в очередной раз никого не нашли. И вдруг подходит женщина и говорит, начинает смотреть алфавитный указатель. А у нас в каждой книжке в конце есть отдельно алфавитный указатель писателя, отдельно художников. Она говорит, вот, а здесь мой папа. Мы говорим, так вы вот Елена? Она говорит, да. Вы вот там-то и там-то жили? Она говорит, да. Я говорю, а вот у вас там скамеечка перед подъездом. Она говорит, да. Говорю, а вот мы вас не нашли. Она, да вы что? И как вот оказалось, мы вот буквально ходили вокруг да около, но не могли встретиться. И, конечно, это потрясающая история. Мы очень много узнавали именно об этих людях, именно как о людях, с человеческой точки зрения. Это очень интересно. Многие из них грустные истории. У кого-то не осталось наследников. Чьи-то работы просто на помойке валялись, кто-то подобрал. В общем, все, как всегда в нашей стране. Все непросто, но мы постарались максимально найти. У нас, наверное, самый большой архив вот именно авторов. На многие издательства звонят, когда ищут каких-то наследников.
3: Вы знаете, да, действительно, потрясающая и огромная работа проделана, и я действительно листала ваши антологии, ваши тома замечательных ваших книг. А были ли случаи, когда сами наследники, узнав о проекте, например, приносили вам какие-то уникальные материалы из своих архивов, там, не опубликованные эскизы какие-нибудь, может быть, или что-то подобное, когда книга стала в каком-то смысле точкой притяжения для этих рассыпанных частиц истории?
4: Знаете, у нас была немножко другая история. У нас мы приходили к художникам, к Владимиру Васильевичу, да, по-моему. Вот, мы пришли к нему и говорим, вот вы рисовали Мурзилку. Он говорит, не помню. Мы говорим, ну вот смотрите, вот такой-то год тогда-то. Он такой, да, это я рисовал, а неплохо получилось. Виктор Пивоваров тоже совершенно вот забывал, что он делал, но потом вот мы ему показывали, прям вот мы ему посылали, он сейчас живет в Чехии еще, слава богу, вот, мы ему посылали работы, которые он с удивлением вспоминал и радовался, говорит, ну надо же, как хорошо. Вот, он говорит, да, конечно, говорит, а я, говорит, совсем забыл про них. Многие наследники не знали, что их родители это делали. Потом вот у нас был Владимир Железников, Царство Небесное. Вот мы с ним еще успели познакомиться. Это был высокий, большой, совершенно слепой старик. Мы к нему приходили и говорили, что... А он начинал как раз, когда закончил Литинститут. Его первые работы были как раз мурзилки. И первые работы, подработка как таковая, он обрабатывал какие-то тексты. И, конечно, он про это забыл напрочь. А он посмотреть не мог.
3: Да, это поистине тот случай, когда работа над книгой может стать и работой памяти, и восстановлением связей настоящего и прошлого. И, конечно, в этом смысле это уникальная работа. И только лучшая музыка звучит для вас на радиостанции «Калина Красная». Мы прервемся на несколько минут и непременно вернемся, чтобы продолжить наш разговор

0: На радио «Калина Красная» программа про чтение.
1: Это литературная программа про чтение. Я ее ведущая Лина Кусто. Сегодня у нас в гостях Юлия Остапенко, и мы говорим о ее ярком книжном проекте, издании архива журнала «Мурзилка» и его книжной версии. А сколько же поклонников у этого журнала было, и в моем детстве, конечно, тоже. Множество поколений. И давайте вспомним, ведь «Мурзилка» он кто? По-моему, это фотожурналист. И сколько было желаний и фантазий на этот счет даже у меня, да, мне хотелось тоже быть журналистом или фотожурналистом, чтобы побольше узнать каких-то историй, ведь какая верная траектория движения. Получается, тебя развивают и воспитывают, какие-то интересы тебе даже передают, но не поучая. Как велась работа с архивом? Это всегда столкновение с оригиналом? Где-то я читала, что вы упоминали бумагу военных лет, например, была уже плохого качества, желто-коричневая, это уже как летописи какие-то. Каков был вообще процесс превращения этих хрупких летописей, этих артефактов книжных, да, выцветших страниц уже в яркие и четкие иллюстрации вашего издания?
2: Да, это очень интересная история, кстати говоря. Ну, во-первых, Мурзилка – это действительно журналист, это репортер, как это раньше называлось. Он появился, но не сразу в журнале. Сначала это был «Резвый щенок», это было 20-е годы, и он был пятый или шестой щенок, сынок собаки-жучки. Там очень интересная история, кстати говоря. У нас есть задумка когда-нибудь сделать большую глобальную историю Мурзилки, именно как он появился, потому что

0: вот эта жучка, мама Мурзилки, это действительно есть реальный персонаж, который путешествовал на Северный полюс. Но это отдельная история, потом как-нибудь расскажу. И Мурзилка сначала был вот этим самым резвым щенком хулиганистым. Потом он трансформировался в 1937 году. Он иногда в Каневский притащил в редакцию журнала Мурзилки именно желтого Мурзилку, который был, извините, цыпленком.
1: Да-да-да, да, такого яркого желтого цвета, в береточке, с шарфиком.
0: Правильно, в береточке, в шарфике, да. Но если присмотреться, самый главный секрет, у него не было ротика, у него был клюв. И были когтистые лапки, то есть он был такой прототипом цыпленка. Вот, потом уже в других проектах мы его родственников нашли, братьев старших. Вот, но это тоже отдельная история. А вообще Мурзилка вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый непрерывно долго издающийся журнал в мире. Вот, можете себе представить, из всех детских журналов наш Мурзилка, наш московский Мурзилка, самый долго издающийся журнал в мире. Ему на данный момент 101 год. Других таких журналов, аналогов в мире нет. Мне кажется, вполне можно этим гордиться. А Мурзилка выходил вот все эти годы непрерывно, как я сказала, в том числе и в войну. Вот можете себе представить войну, когда был голод, когда нехватка была всего. Естественно, бумага была по остаточному принципу. Она была очень плохого качества, она была очень дорогая, ее было мало. Но журнал считали важным для детей выпускать, чтобы дети в разных уголках нашей страны могли читать и смотреть, и понимать, что жизнь в стране есть, и есть будущее. И это самое главное. Хотя бумага была, вот как вы сказали, темненькая, желтенькая, старенькая, там очень плохо картинки смотрелись. Мы когда их обрабатывали, мы просто боялись дышать даже рядышком, настолько ветхая она была и темная. Но, тем не менее, лучшие художники, лучшие писатели продолжали работать для детей. Они воспитывали детей. И воспитывали не в том плане, что надо иди, бери винтовку и воюй. Нет. Прежде всего, дети, они говорили, ты пионер, октябрёнок, какая твоя главная задача? Твоя главная задача – хорошо учиться, помогать родителям, помогать следить за младшими братьями и сестрами. В каждом номере были какие-то задачи, умные какие-то задания из прошлых лет, да, внимание к доске. То есть это все было направлено на воспитание и развитие ребенка, именно нормального, здорового, без каких-то перекосов. То есть дети все равно оставались детьми, и их воспитывали как будущих граждан, и очень-очень правильно воспитывали. Вот что вот, прежде всего.
1: Действительно, это больше, чем работа, это больше, чем проект. И действительно, какой уникальный и замечательный опыт, который, конечно же, хочется повторить и в современности, потому как действительно пока не было клипового мышления, бегущей картинки, отфильтрованная для твоего ребенка информация, да, и когда ею не перекармливают. Балансировать, собственно, на грани между историей, исторической правдой и бережным отношением к памяти и к чувствам читателя. И у вас, конечно же, задача колоссальной ответственности, ну и, конечно же, интереснейшая задача, потому как многие поколения людей, живущих в нашей стране, не просто читали, но и очень любили Мурзилку, да, этого персонажа, ждали ее выпусков. Ну что ж, друзья, и после небольшой музыкальной паузы мы обязательно вернемся к нашей беседе. Не переключайтесь.
2: Прочтение.

приходите же гурьбою, как осенний листопад. Говорите поперек, говорите в разнобой, говорите не в попад. Ради Бога, приходите, трубки дымные курите, отряхните пыль дорог. В доме злых собак не держат, у квартиры цифры те же и в исправности звонок. В нетерпении...

вдруг сорвало, обнажая небо хмурого проем. И я понял, что не стоит никого винить на свете в одиночестве своем. Приходите, приходите, приходите же, Гурьба.

0: В доме злых собак не держат, у квартиры цифры те же, и в исправности звонок. В нетерпении ожидания я окно раскрыл.
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Калина Красная. Музыка русской души. Прочтение. Автор программы, писатель, поэт и радиоведущая Лина Кусто.
11: В эфире литературная программа «Прочтение». Мы продолжаем разговор с российским издателем, главным редактором издательства «Тримак», специалистом по детской журналистике Юлией Остапенко. После такого масштабного опыта, Юлия, что дальше? Или, может быть, есть ли у вас, у вашего издательства «Тримак», или у вас лично мечта взяться за аналогичный архивный проект, связанный, например, с другими легендарными детскими журналами? Ведь они же тоже были «Веселые картинки», «Пионер», «Ёж». Расскажите, что еще вы издаете и по каким критериям вообще?
12: Так как мы уже окунулись в эту архивную историю, прежде всего журналистскую, потому что, опять же, вот я повторюсь, это очень интересно смотреть за живой жизнью страны, за тем, как жили наши предки, скажем так, родственники, бабушки, дедушки. Потому что это именно история страны глазами очевидца. Это не со стороны, это не кто-то тебе рассказывает о чем-то. Это именно здесь и сейчас. И вот этой ежеминутной вот этой истории, это очень интересно. Помимо «Мурзилки», мы еще выпустили архив журнала «Ёж». Это была полная подшивка за первый год. Это тоже уникальный совершенно журнал, авангардный, концептуальный. Это именно вся наша современная детская литература, она родом из этого журнала. Там по заказу Горького «Маршак» создавал новую литературу для новой страны. Это журнал ленинградский. В Ленинграде, на Невском, вот как раз в том самом доме Зингера с глобусом наверху, находилась редакция под руководством «Маршака», которая и создавала новую нашу литературу. Это была такая творческая лаборатория по созданию именно новой литературы для нового читателя, для новых детей, для нового гражданина. Это безумно интересно, но самое главное как? Ведь до революции литература была, и даже детская была, но она была совершенно другого плана, другого назначения для другого читателя. Здесь же впервые у нас появляется очерк литературный для детей появляется впервые именно о природе, о школе, о каких-то сиюминутных вещах, об интересных вещах. Вот все, что мы сейчас любим, школьные рассказы, это все родом вот из этой редакции журнала «Ёж». «Ёж» расшифровывается как ежемесячный журнал. Как раз там это было единственное место работы Даниила Хармса. Детским писателем он стал как раз именно в этом журнале под редакцией «Мастака». Кроме «Ёжа» мы еще сделали веселые картинки, архив. И работая над веселыми картинками, мы еще у нас наше маленькое открытие, мы открыли такой журнал «Сверчок», под заголовок у которого был «Веселые картинки для маленьких ребят». Это был журнал, который выходил в 1937 году. Это было логичное продолжение «Ежа», потом «Чижа», но для малышей, для дошкольников, что, собственно, в 1956 году и повторили легендарные «Веселые картинки». А еще, соответственно, после того, как мы вот поработали над этими журналами, у нас появилась идея, потому что мы везде сталкивались с комиксами. Комиксы – штука такая, там много картинок и текста немного, и в наши большие архивы мы всегда, они не попадали, мы всегда их откладывали в сторонку. Они очень интересные, яркие, но они, мы всегда думали, ну как же мы их, куда же мы их приткнем? И потом, когда их набралась большая масса, как оказалось, в нашей стране были замечательные комиксы. Причем именно комиксы не условные, а самые, что ни на есть, настоящие. Это делали лучшие наши художники, лучшие авторы. И мы собрали вот таких ни много ни мало 4 книги по 312 страниц. Тоже очень интересная штука, причем мы нашли тоже такой забытый журнал, первый детский сатирический журнал «Галчонок». Он выходил в 1911-1913 годах в России. Это был суперпопулярный журнал, дети передавали его из рук в руки, и, конечно, под редакцией Алексея Родакова. Это очень интересная личность. У нас была идея сделать книгу, посвященную именно его творчеству. Потому что более современного человека, и вот именно с точки зрения вот сегодняшнего дня, это сложно найти. Когда читаешь его концепцию издания детского журнала, ты просто не понимаешь, что прошло больше 100 лет, и он вообще говорил совершенно, ну, как бы 100 лет назад, а не сейчас. Это все абсолютно актуально, современно, вот просто вот иди и делай журнал. И это очень интересно любому ребенку и современному ребенку, хотя, казалось бы, 100 лет прошло, но те же темы, даже, извините, какие-то вегетарианцы, веганы, вот это все было 100 лет назад. Здоровый образ жизни, пожалуйста. Списывание, репетиторы. Да, пожалуйста, все это было.
11: Ну, это, пожалуй, самое важное, живая связь, материальное свидетельство времени, которое можно передать и из рук в руки. И, конечно, мне кажется, что это идеальный новогодний подарок, который хранит прежде всего тепло. Тепло истории. Дорогие друзья, наша программа постепенно подходит к концу. От всей души благодарю вас, Юлия, за то, что провели эту удивительную экскурсию в страну детства и за этот невероятный труд, результат которого может стать для кого-то самым главным чудом под елкой. Желаем вашему издательству новых смелых проектов и вдохновения.
12: Спасибо большое. Было очень приятно и интересно. Надеюсь, вам тоже понравилось.
11: Пусть в наступающем году на ваших книжных полках поселятся новые волшебные миры. Это была программа «Прочтение». Слушайте нас по четвергам на радиостанции «Калина Красная» и путешествуйте по страницам любимых книг.
10: «Прочтение». Весь Кукин на радио «Калина Красная».

Я возвратился, сбросил с плеч ожидания груз. Я говорю, здравствуй, осень, я говорю, здравствуй, грусть. Окна считаю взглядом, словно считаю дни. Те, что проходят рядом, тоже совсем одни, лишь тени прохожих.

0: Валико, что она хочет? Ничего не хочет. Танцует.
1: Любите ли вы кино так, как любим его мы?
2: Тогда вот, Кинопанорама.
3: На радио Калина Красная.
1: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
3: О забавных случаях на съемочной площадке.
2: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
3: О талантливых композиторах.
0: 5800 голландских кур ждут меня в Тбилиси. Что мне делать?
1: Все это по субботам и воскресеньям в 19:15.
4: Слышь, козел.
5: В каком смысле?
4: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
5: А, совесть. Совести нету.
1: Кинопанорама. Программа о нашем кино. На радио Калина Красная. Реклама.
6: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 353535. Еду я опять. И снова 353535. Еду на такси опять.
7: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
8: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

луны различимая из окрестных светил. Ночь растает без остатка и останется загадкой.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Калина Красная.
2: Песня называется «Жирафёнок Анюта».
3: Пусть век твердят, что сказки нас обманут. Я рад, когда мне говорят, что будто

Уют торжественным салютом мои им непонятные саванны и жирафенка с именем Манюта моим непонятным.

0: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
1: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей, авторской песни.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

легкий бой, пехота шла в атаку. В бою погибнуть мог любой, но живы мы, однако. Удача нам на миг была верна, не потому ли, что лишь в огонь она вела, туда, где пели пули. Мы шли за танками в дыму, гудела канонада, и я не думал, почему.

0: пули и наш передовой отряд в укрытие вернули. В миг необычной тишины я понял, что невольно ждал окончания войны, и было ждать мне больно. У наших душ упрямый нрав, нам благом были беды. В бою победу одержав, мы жили днем победы. Не быть победа не могла, мы ждали бесконечно. Тот день, когда она пришла, мы будем помнить вечно. Тот день, когда она пришла, мы будем помнить вечно.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: В то лето шли дожди, и плакала погода над тем, что впереди. Не виделось исхода, и в стареньком плаще среди людей по лужам, как будто среди вещей, шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность и нежность, что спилим эту муть, гнилые ветви сада, что все когда-нибудь устроится как надо. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам светила, и пряталась одна банальная мыслишка, грядущая весна, неначатая книжка. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
3: «Калина Красная». Музыка русской души.

Гадать, где народу много, там пожар видать. А у нашего брандмейстера нынче день рождения, ему все пожары, стало быть, до фени. Он стоит задумчивый, тихо говорить, чё это дымом пахнет, можно где гореть. Не сумлевайтесь, девки, любой из нас хорош. Пожарная команда потушит все, что хочешь. Да здравствует брандмейстер, ну и мы при нем. А все остальные гори огнем. Вам любой топорник скажет наперед. Тот, кто суетится, тот скорей помрет. А че тут волноваться, че там говорить, ежели загорит.

говорить, что это, говорит, третий день пылает, никак не сгореть. Не сумлевайтесь, девки, любой из нас хорош. Пожарные ребята, потушь все, что хочешь. Да здравствует брандмейстер, ну и мы прём. А все остальные горей огнем. Чё орать-то, бабы, чё народ смешить? Эти головешки можно не тушить. Отвернитесь, девки, ща без лишних слов.

0: говорить. Раз само не тухнет, то пущай гореть. Мы все давно готовы к пожару и к любви. Пожарную команду ты ток позови. Да здравствует брандмейстер, ну и мы при нем. А все остальные гори огнем. Вот какие тлели страсти при советской нашей власти.
1: Реклама.
2: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
3: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять. Суздаль!
4: Именно так звучит радость, которую испытает твоя девушка в аквапарке Суздаль Аква. А если она будет в восторге, поверь, что и ты будешь счастлив. Поэтому пригласи ее к нам снова и давайте вместе.
5: Суздаль Аква!
4: Бассейны, джакузи, большой банный комплекс, расслабляющие спа-программы.
6: И, кстати, номера и таунхаусы.
4: Подробности на aquasuzdal.ru.
7: Мы – строительная компания «Континент». Начиная строить новый дом в смарт-квартале «Березина Лайф», мы постарались, чтобы вы не выбирали между «за» и «против» при покупке квартиры. Пусть будет только «за».
8: Отделка «White Box» – «за». Европланировки – «за». Дизайнерские подъезды – «за».
7: «Континент» – «за» заботу о каждом покупателе. Звоните 77-99-44.
9: Застройщик ООО «СЗСК «Континент» Березина». Проектная декларация на наш ДМРФ. Подробности в офисе продаж.
10: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

сегодня такой был шикарный рассвет, что закат нам до лампочки, братцы, взглянем вниз с высоты гор и пройденных лет.

когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя за то, что ты дал мне закурить.

нас опять Одесса встретит, как хозяин. Звезды Черноморья будут нам сиять, славную каховку

0: за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: так плачут в мае от тоски. Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это приснилось.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».

пальцев цепких и худых. Смешно задергался кадык, нажали в пах, потом подых на печень бедолагу. Когда давили под ребро, как ёкало моё нутро, и кровью харкало перо, в

телу ужас плелся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся, а вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Трудясь над животом, сдавил мне череп, а потом предплечье мне стянул жгутом и кровь виток прервал. Я было взвизгнул, но замолк, сухие губы на замок, а он кряхтел, кривился, мог, писал и ликовал. Он в раж вошел, знакомый раж, но я как заору, чего строчишь, а ну покажь секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд, орудие пристрастия, тускнели, выложившись в ряд, орудие пристрастия. Я тертый, битый нравом крут, могу в разнос, могу в раскрут, но тут смирят, но тут уймут, я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол, а главный шмык да шмык за стол, все что-то пишет в протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то уже устал, ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно, мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно, мне в горло всунули кишку. Я выплюнул обратно. Взят диски, я в клещи взят, по мне елосят ягозят, все вызнать, выведать хотят, все пробуют на ощупь, тут не пройдут и пять минут, как душу вынут и замнут, все испоганят и зарвут, ужмут и прополощут. Дыши, дыши поглубже ртом, да выдохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Повесь свой пересохший рот, я скалюсь, ну порядки, у вас, ребятки, не пройдет играть со мною в прятки, со мною номер не пройдет. Идет, товарищи, ребятки, убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась, и гноем брызнула из глаз, и булькнула трахея, а он зверел, входил в экстаз, приволокли зачем-то так.

меня спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом, где-где тут свое возьму. А я гадаю, старый шут, когда же раскаленный пруд, сейчас или потом. Шабаш калился и лысел, подлился горячо, раздался звон, и ворон сел на белое плечо. И ворон крикнул «Невермор!» Проворен он и прыток, напоминает прямо в морг, выходит зал для пыток, напоминает прямо в морг, выходит зал для пыток. Хотя для них я глупый прост, но слабо поднимаю хвост. Эй!

все ясно, а ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно. Сестренка милая, не трусь, я не смолчу, я не утрус, от протокола отопрусь. При встрече с адвокатом я ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту, читай, мол, и остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни.

0: Калина Красная.
1: Отгорится лигой лига небесным огнем, и составленная книга, увесистый том, открывается на чистом предпоследнем листе, подгоняет ветер свистом бег пера в пустоте. Подгоняет...

0: гоняет ветер свистом, бег пера в пустоте. Лишь услужливая память отзовется в кисти, как положено поставить меч, удар отвести. В его гарде полупружьем затаилась тоска, листья красные выуживать им из котелка, листья красные выуживать им из котелка. Его режущая кромка осталась остра, и стреляют бревна громко в горниле костра. Подбери-ка, лучник, вещи, рукавицу с травы, странные узоры трещин от лихой тетивы, странные узоры трещин от лихой тетивы. Толь настроенные струны на баллад звукорят, толь неведомые руны вспыхнут и прогорят. Все бы смысла и морали, а ведь даже зимы взор в упор не узнавали с обгорелой земли, взор в упор не узнавали с обгорелой земли. Если вдруг весна прибудет в наш заоблачный край, нас увидев не забудет, а тогда уж пускай. Пред рассветом летописца убаюкает сон, нам придется раствориться среди имен и времен, нам придется раствориться среди имен и времен. Отгорит за лигой лига небесным огнем, единственная книга, сохранившийся том, открывает архивисту плесень вместо листов, подгоняет ветер свистом осень мира с холмов, подгоняет ветер свистом осень мира с холмов.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: У человека есть душа, церковники правы, и мне, представьте, наплевать, как думаете вы. Зови зарядом не душой эмоций и страстей, ведь человек же не мешок мышц нервов и костей, ведь человек же не мешок мышц нервов и костей. Душа бывает с кулачок, бывает с шар земной, и к черту космос и расчет, я верю ей одной. В душе у женщин тайны спят, как детская чиста. Душа дороже всех наград, страшнее казниста. Душа дороже всех наград, страшнее казниста. Война идей и страна война ничто не завершат. И победит одна она, великая душа. И роковой вдруг, сделав шаг, сорвусь или сгорю. Возьмите, вот моя душа, я вам ее дарю. Возьмите, вот моя душа, я вам ее дарю. И жизни собственной дыша я к выводу пришел. У человека есть душа, и это хорошо.
3: Люблю я рассвет.
4: Ежедневно на «Калине Красной» программы «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. «Музыка любимого кино» на радио «Калина Красная». Реклама.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души. «Калина Красная».

окнами и музыкой шумна. Тверским богата и хитровкою бедна. Крепка традициями, нравами, вольна, щедра на мысли и на вздорные слова. России матушки хмельная голова. Как не любить тебя, старинная Москва? Стройна церквями, переулками,

весло и лодку, и плыви по рекам, по лесам и по горячей плоти, вновь пеньем тетивы пространство огласить. Но я-то знаю сам, что пуля на излете повалит, но, увы, не сможет поразить. И чаще за

0: Научились лгать, но зеркала в дому не научились лгать.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32 08 08 32 08.

0: мудрецы, размудрецы. Остров белый, перебелый в море есть. Коли кто на нем надумает осесть, для жилья был я на нем не раз дворцы, для жилья был я на нем не раз дворцы. А дырявых лев, откуда он бог весть, уверяют мудрецы, размудрецы. Остров белый, перебелый в море есть. Растут цветы, перецветы, и от птиц перепелиц пестро вокруг, а в хлеву дырявом дама и супруг, и дитя необычайной красоты, и дитя необычайной красоты. Гладит, стало быть, парашка и пичук. На лугу растут цветы, перецветы, и от птиц перепелиц пестро вокруг. Восточных, привосточных корабля груды снега, переснега привезли. Три роскошных, прироскошных короля поднесли ему дары своей земли. Поднесли ему дары своей земли.
1: На радио «Калина Красная» Володя Каспий. Имена.

0: На колени красной музыка любимого кино.
1: А вот, кстати, совсем легкомысленная кинопесенка, которая, однако, не забылась, не стерлась из памяти. «Una Momento» из фильма «Формула любви» 1984 года. Незапланированный вставной номер, который возник в картине благодаря артистам Александру Абдулову и Семену Фараде. Им, по фильму, слугам графа Калиостро, Жакобу и Маргадону, очень захотелось иметь свою песню. Композитор Геннадий Гладков сел за рояль и сходу сочинил музыку и слова. За основу он взял итальянские консерваторские термины, которые смутно помнил из молодости. Режиссер картины Марк Захаров песню одобрил. Она также получила разрешение на худсовете и была оформлена как «народная неаполитанская песня». Примерный перевод текста на русский таков: «Море, оно как прекрасная женщина, которая красива, как эта песня. И ты знаешь, что я люблю тебя и буду любить всегда». Послушаем. Песня из кинофильма «Формула любви» поет Александр Абдулов и Семен Фарада. За Фараду, кстати, необычно для себя высоким голосом поет автор слов и музыки, композитор Геннадий Гладков. «Una Momento».

Это песня о бедном рыбаке, который поплыл из Неаполя в бурное море. А его бедная девушка ждала на берегу, ждала-ждала, пока не дождалась. Тогда сбросила себе последнюю одежду и тоже бросилась в бурное море. И сия пучина поглотила ее в один момент. В общем, все умерли.

0: Не верь словам, не бойся зла, у сильных не проси, когда молчат, молчи, и пой, когда поется. Какая б вьюга ни мила, и дождь не моросил, с небес виднее все, и все тебе зачтется. Какая б вьюга ни мила, и дождь не моросил, с небес виднее все, и все тебе зачтется. Тропа пусть будет непроста, рюкзак нелегок твой, ты все собрал в нем, и находки, и потери. О том, чего не испытал, ты песенок не пой, нет, петь-то можно, только кто ж тебе поверит. О том, чего не испытал, ты песенок не пой, нет, петь-то можно, только кто ж тебе поверит. И как красиво иногда не плыли б корабли, смотри, не твой ли друг болтается на рее. Ты с кем попала, никогда застолий не дели, а коль уж выпил, значит, стал в сто раз беднее. Ты с кем попала, никогда застолий не дели, а коль уж выпил, значит, стал в сто раз беднее. Запахнет серой, как в аду, и пяткам горячо, и нету выхода, и нечисть корчит рожи. Любому, кто попал в беду, подставь свое плечо, но случись с тобою, Бог тебе поможет. Любому, кто попал в беду, подставь свое плечо, но случись с тобою, Бог тебе поможет. Пускай в карманах не гроша, а дом так далеко, твои одежда и душа в сплошных прорехах. Зато, ах, как легко дышать, и петь, и жить легко, и умирать легко, хоть это и не к спеху. Зато, ах, как легко дышать, и петь, и жить легко, и умирать легко, хоть это и не к спеху. Не верь словам, не бойся зла, у сильных не проси, когда молчат, молчи, и пой, когда поется. Какая б вьюга ни мила, и дождь не моросил, с небес виднее все, и все тебе зачтется. Какая б вьюга ни мила, и дождь не моросил, с небес виднее все, и все тебе зачтется.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».

голубчик, в печали, в чем тоски вашей тайная суть? Станислав и Владимир с мечами неспроста украшают вам грудь. Вам ли, сударь, не видеть развязки? Так довольно хандрить, милый мой. Нынче армия в Новочеркасске, здесь начало дороги.

И не важно, что полк меньше роты, но у четверти грудь в орденах. Эскадрон ваш блистательный ротмистр, сплошь почти в офицерских чинах. Каждый ведает цену ошибки и

и мне не до смеху, и досада срывает слезу. Нашу родину предали сверху и бездарно пропили внизу. Оттого против дьявольской силы повелел нам 17-й год поднимать цветы гордость России, как надежды последний оплот. Кто-то сыщет бессмертную славу, кто-то сгинет, поверженный в прах. Когда лава проходит сквозь лаву на карьером идущих конях, только всплеск угасающей мысли, да без

0: Но кто, как не мы?
1: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

важно, чем крыша покрыта, важнее, кто в доме живет. А в доме жила Маргарита, коль песенка эта не врет. Тогда еще смутные страсти ее не тревожили сон. Кругом было детство и счастье, и в парке большом колесо. Не пробовала еще водку, не ведала про чудеса, и легкой летящей походкой

0: Я знать не хочу продолжения, лишь дом со щербатым окном, в котором твое отражение я припоминаю с трудом. Там юноши радостно пели и гордо пахали поля, еще не примерив шинели, еще не узнав лагеря. Все лицами солнцу открыты, который завтра взойдет, а в доме жила Маргарита, коль песенка эта не врет. Все лицами солнцу открыты, который завтра взойдет, а рядом жила Маргарита, коль песенка эта не врет.
1: Золотой фонд советской песни на радио «Калина Красная».

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Не устало небо плакать над несчастьями людей. Мы идем сквозь дождь и слякоть, через грохот площадей. Мы идем, несем печали, бережем их под пальто. Ни хирурги, ни медали не помогут нам никто. Ни хирурги, ни медали не помогут нам никто. Мы с тобой уедем в горы, к перевалам голубым и к вершинам тем, с которых все несчастья просто дым. Все законы незаконны, но память заживет. Только жены будут жены даже с эдаких высот. Только жены будут жены даже с эдаких высот. Там сойдет одна лавина, встанет новая заря. И на солнечных вершинах наши бедствия сгорят. Горы мудрые и туманные встанут выше облаков и залижут наши раны языками ледников. И залижут наши раны языками ледников.
0: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Пока сухая осень стоит в висентуках, деревья гнезда носят на согнутых руках, и лист в оконной раме в стекло стучится пьян, и в парке вечерами танцуют под баян. И лист в оконной раме в стекло стучится пьян, и в парке вечерами танцуют под баян. Пока сухая осень не кончилась, пока серебряная просить на склоне мошука, где вкус соленой влаги за век не стал новей, и листья словно флаги приспущены с ветвей, где вкус соленой влаги за век не стал новей, и листья словно флаги приспущены с ветвей. Спешите ж, отдыхая, болтать о пустяках, пока пора сухая стоит в висентуках. Потом дожди зарядят, объявится река, воды седые пряди распустят облака. Потом дожди зарядят, объявится река, воды седые пряди распустят облака. Пока же стук каштана не слышен за плечом, и даже думать странно, что мир наш обречен. И звезд, сжигая свечи, торжественен и строг, горит прощальный вечер, как праздничный пирог. И звезд, сжигая свечи, торжественен и строг, горит прощальный вечер, как праздничный пирог.
0: Реклама.
3: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
4: Записывайтесь на прием в клинику Нева номер 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Суздаль Аква!
6: Если наш папа ведет себя как ребенок, значит он съезжает с самой большой горки в аквапарке Суздаль Аква! А если к нему присоединяется и мама?
7: Суздаль Аква!
6: Значит, мы снова отдыхаем в Суздаль Аква всей семьей!
8: Современный семейный курорт рядом.
9: Здоровый отдых и полная перезагрузка за один день.
8: Подробности на aquasuzdal.ru.
0: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
10: Если вы уедете, вы правы, поскольку не снискали, милый друг, ни доблести, ни почестей, ни славы, из родины не материнских рук. Я знаю, вы талантливы от Бога, хоть это не отмечено страной. Какая ожидает вас дорога? Как странно вы расстанетесь со мной. Какая ожидает вас дорога? Как странно вы расстанетесь со мной. Вы правы, ожидание бесполезно, и надо что-то делать наконец. Оставить этот занавес железный в терновый перекованный венец. Я знаю, как смертельно вы устали. Прощайте, дай вам Бог иной земли. А если бы вы все-таки остались, ах, если бы вы все-таки смогли, а если бы вы все-таки остались, ах.
8: Калина Красная.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Этот день будет первым всегда и везде. Пробил час, долгожданный серебряный час. Мы ушли по весенней высокой воде, обещанием помнить и ждать заручась. По горячим следам мореходов живых и экранных, что пробили нам курс через рифы, туманы и льды. Мы под парусом белым идем с океаном на равных, лишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Говорят, будто парусов реквием свет, черный брик за пиратство в музей заточен, бросил якорь в историю стройный корвет. Многотрубные уволь не вышли в почет, но весь род моряков, сколько есть до седьмого колена, будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей. И текла за кормой, добила раскаленная пена, и щадила судьба непутевых своих сыновей. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей. Материк безымянный не встретим вдали, островам не присвоим названий своих. Все открытые земли давно нарекли именами великих людей и святых. Расхватали открытием и ложных иллюзий не строим, но стекает вода с якорей, как живая вода. Повезет, и тогда мы в себе эти земли откроем, и на берег сойдем, и останемся там навсегда. Не смыкайте же век рулевые, вдруг расщедрится серая мгла, на летучем голландце впервые запалят ради нас факела. Впереди чудеса неземные, а земле, чтобы ждать веселей, будем честно мы слать позывные, эту вечную дань кораблей.

0: миллионов людей, а я люблю одну.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: зазвенит. Сердце под рубашкою в торопях. В рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны, но сколько лет. Лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет. Седла разворованы и давно, все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит, батюшка, царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.
1: Калина красная.
2: Наш затянувшийся роман, возможно, примем за обман, но отказаться от него уже не можем. И мы встречаемся опять, чтобы все снова прочитать, но наизусть все рассказать.

кто-то крутит карусели, как будто тянет канитель. И каждый раз все начинается сначала. Роман дочитан до конца, у грустной сказки нет конца, венца, а до счастливого.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Я не верю в знахарок, в пришельцев не верю. Сам с собою справляюсь, и значит живу. Я могу оправдать и исправить потерю. Если раньше в мечтах, то теперь наяву. Верю в дружбу, хотя это тоже не способ сохранить хоть немного других и себя. Ах, как много ответов, вопросов, тех, что вместе с тобою и против тебя. В океане судьбы мое судно бросает, выше звезд вал девятый, а нету семьи, но в конечном итоге спасает только ваша любовь, дорогие мои.
0: Историко-познавательная рубрика «Котелок историй». Ведущий Лев Варнак.
2: Шла

Здравствуйте, товарищи! В память о великой победе советского народа в борьбе с нацизмом в послевоенном Берлине были установлены мемориалы, которые по сей день напоминают о бессмертном подвиге Красной Армии. И сегодня мы говорим об истории этих мемориалов. У микрофона Лев Варнак. Уже 11 ноября 1945 года в Тиргартене, недалеко от Бранденбургских ворот и Рейхстага, где шли ожесточенные бои за Берлин, был установлен первый советский мемориал. Его авторами стали скульпторы Лев Кербель и Владимир Цыгаль, а также архитектор Николай Сергеевский. Главный вход мемориала был обрамлен двумя танками Т-34. Именно эти два танка во время взятия Берлина первыми вошли в город. Позади были установлены две пушки, своими залпами провозгласившими взятие столицы Рейха. А главным местом мемориала являются колоннады с именами павших советских солдат. На самом высоком пилоне находится 8-метровая бронзовая статуя красноармейца. В знак окончания войны он держит оружие на плече, а его левая рука вытянута над павшими товарищами, покоящимися у подножия памятника. На двух каменных саркофагах высечены фамилии офицеров, павших в боях за Берлин в период между 14 апреля и 1 мая. Читая их фамилии и даты смерти, невольно появляется скорбь и слезы от того, что эти мужественные ребята героически дошли до Берлина, не дожив до победы считанные дни.

0: 8 мая 1949 года в Трептов-парке открылся мемориальный комплекс, созданный авторским коллективом под руководством архитектора Якова Белопольского, скульптора Евгения Вучетича, художника Александра Гарпенко и инженера Сары Валериус. В центральной части комплекса расположены 16 саркофагов, символизирующие 16 советских республик. На территории мемориала находится 7 тысяч погибших советских солдат, павших в боях за Берлин. Главным монументом мемориала является конусообразный мавзолейный холм, являющийся пьедесталом для фигуры красноармейца со спасенным ребенком на руках и опущенным мечом над свастикой. Эта фигура воина-освободителя символизирует разгром национал-социализма и обращение к мирному будущему. Также этот монумент является завершающей частью триптиха Победы. Первый монумент – тыл фронту в Магнитогорске. На нем расположены две фигуры – рабочего и воина. Оба держат меч, но первый смотрит на восток, в сторону Магнитогорского металлургического комбината, а второй на запад, туда, где во время войны находился враг страны. Этот монумент символизирует самоотверженную работу тыла на победу. Второй монумент «Родина, мать зовет» располагается в Волгограде, где после Сталинградской битвы наступил перелом и осознание того, что Рейх будет повержен. Так в Сталинграде меч Победы был поднят, а опущен он был уже в Берлине. Кстати, в 2022 году в Кемерово была воздвигнута точная копия Берлинского мемориала воину-освободителю. Дело в том, что прообразом воина-освободителя стал кузбассовец Николай Масолов, спасший 30 апреля 1945 года маленькую девочку в битве за Берлин. Поэтому земляка решили почтить памятью на родной земле. Так один из главных мемориалов Победы появился и в современной России. Художественная сила этого монумента не может не тронуть сердца, ведь в нем запечатлен бессмертный подвиг советского солдата. Глядя на него, понимаешь всю глубину и ответственность слов «Ничто не забыто, никто не забыт». А с вами был Лев Фарнак. До встречи на радио «Калина Красная».
1: Котелок историй на «Калине Красной». Для всех, кто слушает нас за рулем, программа о новостях автопрома, безопасном вождении, наших дорогах и многом другом. Ведущий Никита Гудков. За рулем. В понедельник, среду и пятницу на радио «Калина Красная».
2: Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
6: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.

нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Добра. Внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, той вы вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить при этом вещь, не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней, корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Вещь — коричневый цвет, вещь, чей контур стерт, сумерки, больше нет ничего, натюрморт.

Смерть придет и найдет тело, чья гладь визит. Смерть словно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет у нее, будут твои глаза.

0: жив, он говорит в ответ, мертвый или живой, разницы жену нет, сын или Бог, я твой.
1: Радио «Калина Кра».

простуженным голосом. Стреляй в меня наповал своим одиночеством. На алом снегу сердце разбитое, невозможно собрать и не в силах понять совсем. А ты знай, я здесь, твоя передовая, мертва и живая, дотянись в эту жизнь, сердце взамен отдавая.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

печали. Голубая волна, тень прибрежная тает у песчаной.

0: На колени красной музыка любимого кино.
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавно.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Бой замедляет бег, ночь отмеряет век, снег заметает рек дуги, и в тишине свечей спит на моем плече мир до утра ничьей вьюги. Вьюжит мотивчик старый, раз, два, три, раз, два, три, кружат снежинок пары и сны. Тихо танцует природа, вальс 45-го года, за тысячи верст от весны. Строй ускоряет шаг, пой, не дрожи, душа, пой, не мешай дышать телу. Смерть предъявляет счет, медь поднимает взвод, взвод, как один идет в дело. Рвется струна гитары, раз, два, три, два, три, тают снежинок пары вдали. Но продолжает природа вальс 45-го года.

фронтовых ночей, где в тишине свечей спит на моем плече вьюга. И под мотивчик старый раз, два, три, раз, два, три кружат снежинок пары и сны. Это танцует природа, вальс 45-го года. За тысячи верст от весны

0: Слушай.
1: Мотивчик старый. Раз, два, три, раз, два, три. Кружат снежинок пары и сны. Снова танцует природа. Вальс 45-го года. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: Приветствую всех слушателей радио «Калина Красная». Я Александр Деточкин, и от имени нашей радиостанции я рад поздравить с днем рождения замечательного автора-исполнителя, поэта, уже, можно сказать, легенду авторской песни Вадима Егорова.
3: Прости меня, дружок, за пьяное перо, на эту болтовню, пожалуйста.
2: Родился Вадим Владимирович 7 мая в 1947 году в Эберсвальде, советская зона оккупации Германии. Вскоре семья переехала в Москву. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, в 61-м начал сочинять стихи, а чуть позже и песни. В 30 лет Вадим Егоров освоил шестиструнную гитару, при этом до 1976-го он аккомпанировал себе на фортепиано. Высшее образование Егоров получил в Московском государственном педагогическом институте, который тогда еще называли «поющим институтом», потому что его в разное время закончили Юрий Висбор, Ада Якушева, Юлий Ким, Борис Вахнюк, Вероника Долина.
4: И первое створение, и первая песня, и первый выход на сцену, и первая зарплата, и первая выпивка. Тоже это не забудешь. И я благодарен ужасно этим годам. Я благодарен судьбе за то, что она меня взяла и привела в институт, в который я не собирался идти. У меня отец – учитель, мама – учитель. Но я не хотел быть учителем.
2: Известным автором Вадим Егоров ощутил себя с появлением песни «Дожди». Городская зарисовка в размытых акварельных тонах тогда шквалом пронеслась по стране, а в 70-м появилась на гибкой пластинке в журнале «Кругозор».
5: Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди.
2: Вадим Владимирович занимался научной работой, защитил кандидатскую диссертацию по психологии, работал заведующим сектором в Институте дефектологии Академии педагогических наук СССР. В 1996-м Егоров закончил работу по специальности и полностью посвятил себя творчеству, песням и концертной деятельности.
5: Над землей бушуют травы, облака. Плывут, как павы, одно. Вон то, что справа, это я.
2: Теперь он считается одним из классиков жанра, наряду с Булатом Акуджавой, Александром Городницким, Юрием Кукиным. В основном всегда писал лирику, других тем касался постольку поскольку, но в советское время его, тем не менее, не печатали.
4: Я собрал книжку и отнес ее в издательство «Молодая гвардия». И тот, кто эту книжку читал и рецензировал, он мне сказал: «Понимаешь, Вадим, вот все, я прочел, мне очень твоя схема нравится, но ее не напечатают». Я говорю: «Почему?» «А потому что в ней нет паровоза». Вот я впервые услышал это слово «паровоз». Я говорю: «Что такое паровоз?» А паровоз – это хотя бы несколько стихотворений о Обаме, о революции, о руководящей роли. Вот без этого и я бы рад бы написать, я не могу.
5: «Кружусь со всеми прочими в пожизненном балете».
2: Вадим Егоров – признанный авторитет для начинающих авторов. Только на Грушинском фестивале Вадим Владимирович был председателем жюри 5 раз. И я, кстати говоря, с ним вместе был в жюри фестиваля «Покровский собор». Замечательные тоже воспоминания, дай бог памяти, когда это было. 21-й год. Благодаря удивительным текстам, которые моментально запоминаются, и легким мелодиям, многие произведения Вадима Егорова давно живут совершенно самостоятельно, автономной жизнью. Зачастую никто и не помнит имени того, кто это сочинил. Они стали почти что городским фольклором. Интересный случай. Знаменитая песня «Лето» 1987 года получила второе дыхание, обрела популярность уже среди молодой аудитории. Алексей Хомчик спел ее в неожиданной современной манере. Показал автору, и тот такой вариант одобрил.
0: Под ковер зеленый загляни-ка, земляника, всюду земляника, и шмели, и шмели, и шмели.
2: И все же главным своим призванием Вадим Егоров считает стихи.
4: Дело в том, что я песни, я их пишу в свободное от стихов время. То есть основной массив, написанный мною, это стихи. Нет подпорок этих, как гитара, как ритм, как... Вот они перед тобой лежат, голенькие, и все видно.
2: Гастрольная география барда велика и дает представление о том, насколько нужна русская поэзия